Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках...

0: Жигспакет.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон рекламный.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Погода.
1: Выходные все, и самое время вернуться теплу и жаре даже. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменной облачности до 25. Ну и, конечно, пришло время вернуться мега-утро, уже с 7 до 11. Отличная музыка, розыгрыши, общение, полезная, важная информация. Ну а в ближайшее время ЗЕРП, МВАКИ и Алла Фарбен.
2: Реклама. Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. doctor-надоненко.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
8: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядки получения на сайте розамира.ру и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 и детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Вот почему накопленная усталость существует, а накопленной бодрости нет. Выходные прошли, и кто-то может сказать, что ой, надыхался прямо на неделю вперед. Я сейчас не говорю о том, что ты, может быть, вообще не отдыхал вовсе. Не спорю, есть те, кто так может сказать, и это, скорее всего, слушатели рекорда. Но вот ты слушатель рекорда, и если не можешь сказать, что бодрости ого-го сколько, что тебя переполняет энергия, мы сейчас будем тогда все исправлять. Бодрим и музыкой, подарками, конечно, общением. Начинаем мега-утро. Играть начнем через 15 минут, а послушаем в этом часе Дона Диабло и Виз Халифа. Дальше с нами Аниме Нинджа. Альбер Брайт со своим хитом.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, ваша харизма, ваш главный капитал. Вы сможете убедить в своей правоте даже скептиков. Тельцы, время блистать. День, когда стоит отвечать согласием на любые перспективные предложения. Близнецы, секрет успеха в тишине. Важное решение придет к вам в моменты уединения. Раки, ловите инсайды от окружения. Случайная фраза в разговоре может стать ключом к успеху. Львы, ваши амбиции обоснованы. Беритесь за сложные задачи. Девы, мир шире, чем кажется. Новые знания или случайные диалог изменит ваш взгляд на привычные вещи. Весы, проявите качество детектива. Вы заметите важные детали, которые скрыты от глаз остальных. Скорпионы, ищите компромиссы. Тот, кто сегодня вам противоречит, вскоре может стать вашим союзником. Стрельцы, магия в деталях. Наведите порядок в делах, и вы сразу почувствуете прилив ясности и сил. Козероги, ваш день для смелых идей. Творите и не бойтесь проявлять индивидуальность. Водолеи, ваша опора в близких людях. Уделите время дому, чтобы восстановить внутренний ресурс. Рыбы, вы станете магнитом для новостей. Ждите известия, которое откроет перед вами новые горизонты. Переслушать можно прогноз в телеграм-канале и макс-канале Радио Рекорд Самары и прочитать в группе ВК.

0: Рекорд in the mix.
1: А здесь мы угощаем кофеньком. Перед нашей кофемашиной вечно очередь из желающих выиграть его, этот самый кофе. Ну, кофемашина такая воображаемая, ну и очередь тоже виртуальная. И сообщений с ответами на вопрос, сколько треков было в мини-миксе, который я сейчас включу. Это наша разминка, звучит 15-секундная подборочка. Сколько там композиций, выясняй и отправляй количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно без разницы, все сообщения приходят тут в одно окно. Сразу троим подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе в любой из кофеен Mosaic Coffee & Tea. В любое время можешь воспользоваться данным пригласом. Считаем!

0: 5 или 7. Такие варианты. Отправляй пятерку, либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Похолодало, конечно, выходные, но я сейчас не повторю вариант ответов для утренней разминки, типа уже в качестве градусов, да, 5-7. Нет. И это уже неплохо. Градусов, конечно, больше, не так холодно. А днем, вообще, по данным Яндекс.Погоды, будет жарко, до 25, обещают синоптики. А вот какую жару обещаю тебе я, музыкальную. Новинка Джона Саммита впереди, хит Альберта Брайта, Wild, и с нами также будут Алок и Portugal The Man.
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Булгарин, 110, 547, 605, 1196.
4: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
8: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Подводим итоги нашей игрушки с ароматом кофе. Да, этот аромат уловить непросто. Для этого мало увеличить громкость, не знаю, потереть приемник, наушники. Для этого выиграть надо и поехать туда, где как раз-таки много всего кофейного и ароматов, и напитков. Ранее ставил 15-секундную подборку из композиции рекорда. Надо было посчитать треки, отправить количество в личку в телеге либо ВК. Было 5 штук. И вовремя верный ответ нам отправили Артемий Смирнов, Иван Мартынов и Алена Андреева. Артемий, Иван, Алена, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Mosaic Coffee in Tea. Дальше крутая музыка. Мега утро продолжается.
1: Мега утро на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре пляжный сезон начнется по согласованию с управлением Роспотребнадзора по регионам. А перед этим водолазы почистят акваторию для купания. После уборки планируют завести свежий песок в объеме 29,5 тысяч тонн. Параллельно сотрудники Самарской набережной готовят к установке пляжное оборудование. Российский футбольный союз оштрафовал «Спартак» за то, что игроки задержались в раздевалке перед матчем с крыльями Советов. Сумма – 30 тысяч рублей. Тем временем Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» и Самарские крылья Советов получили лицензию РФС на участие в российской премьер-лиге в сезоне 26-27 годов. Больше половины жителей Самары используют удаленный формат работы. Это один из самых высоких показателей среди городов-миллионников России. Выше доля удаленщиков только в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Омске. Об этом говорится в исследовании оператора мобильной связи. Аналитики выяснили, что удаленная работа особенно востребована у людей в возрасте от 25 до 54 лет. А самыми мобильными оказались сотрудники от 25 до 34. Они чаще других готовы ездить в офис на большие расстояния. Еще больше новостей в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара». 24/7 для тебя все самое срочное, важное, актуальное, интересное. Ты тоже присылай контент и, конечно же, присылай информацию о засадах. Мы каждое утро публикуем специальный пост «Засада». В комментариях пиши, где патрули ДПС, необычные пробки, заторы, неработающие светофоры. Телеграм-канал и Макс-канал «Радио Рекорд Самара».
2: Каждое мега-утро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
3: Я

0: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

будем заряжать тебя уже не только музыкой, но еще и приятными бонусами. Хотя мы уже этим начали заниматься. Да, первый мегутренинг сейчас завершается. Уже не первая игрушка начинается. Здесь все просто. А еще просто проверяем, когда ты проснулся, когда ты к нам присоединился и проснулась ли твоя интуиция. Я ставлю два фрагмента двух треков будильников. И какой именно бодрил в этом часе, тебе нужно либо вспомнить, либо угадать. Выбираешь либо первый, либо второй. Отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. И забираешь в итоге приглашение в кофейню Mosaic Coffee & Tea на такое комбо бодрое и сладкое, бодро-сладкое, кофе плюс десерт. Приглашение на двоих. Любой кофе, любой десерт и собственно, в любой из кофейн, в любое время. Вот, все на твой выбор. А вот по трекам нужно выбрать только вот из двух. Здесь у нас ассортимент... Не, у нас ассортимент музыки большой, но вот в этой игре мы предлагаем тебе два варианта, и один из них верный. Итак, какой трек будильник был? Отправили цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно неважно, куда ты пишешь, все сообщения у нас все равно в одном окне. Итак, первый фрагмент.

0: одного, обещают нам синоптики, еще они обещают нам переменную облачность, ну, вроде как вероятность осадков небольшая, то есть особо ее как бы и нет, но облаков будет предостаточно. Так, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас сейчас на 5 баллов, движение плотное, на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник, и в ближайшие 2 часа вроде как на том же уровне все должно остаться. Данный момент Новосадовая от Кирова и до Шверника у нас тормозит, и едем около 20 минут на Московском, тоже не пусто, от Гастелло до 4-го проезда, и в обратку еще от Авроры до Самфирова. На Революционной от Дыбенко до Москвы, от Подшипникова до Москвы, на Масленку перед Мичурином начинается и до Новосадовой, на 22-м от Гагарина до Заводского, на Заводском от Кирова до 22-го проезда, тоже все плотно, Зубчага от Магистральной до Воеводина, тоже сложности, на Новом вокзале от Карла Маркса до Старозагоры, от Старозагора до Карла Маркса, Старозагора перед Новым вокзалом притормаживает и перед Советской армией на Карла Маркса посвободнее, кстати. Кирова от Старозагоры до Карла Маркса тоже тормозит. Победа физкультурная задержит себя перед площадью Кирова по направлению в центр города.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее.
4: Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
5: офертой. Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама медицинский университет Реавиз.
6: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-хенд» новая коллекция. Большое выступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-хенд».
7: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
8: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, сроках, месте порядки, получение на «Аврора.ру 18+.
9: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Отправляйся, участвуй и выигрывай.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте порядки получения на сайте розамира.ру и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
10: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
11: Не упустите уникальную возможность приобрести «Амода» и «Джейку» по эксклюзивной цене с завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда «Амода» и «Джейку» Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

Так, подзарядим сейчас, ну и сделаем немножко слаще вторник, либо какой-то другой день тому, кто у нас побеждает в этой игрушке мегутренней, простенькой вообще, даже, в принципе, можно наугад отвечать на один единственный вопрос. Спросил себя, какой из двух предложенных треков будил нас в этом первом мегутреннем часе. Два фрагмента ставил, нужно было либо первый, либо второй выбрать. Ну, на самом деле, надо было выбрать первый, потому что это правильный ответ. И вовремя единичку нам прислала Мария Новикова. Последние цифры номера мобильника 4495. 4495. Мария, поздравляю. И получаешь наше такое бодрящее комбо. Кофе плюс десерт. Приглашение на кофе плюс десерт. И, естественно, приглашение на двоих в любой из кофеен Мозаик Кофе Инти. Впереди другие игрушки, впереди много информации. И впереди, конечно, много крутой музыки.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8 часов в Самаре, и приятно зайти в наши информационные каналы, в телеге, в Максе, и увидеть такую вот коротенькую новость. Ну, это даже не новость, такая напоминалка. После длинных выходных, мне кажется, нужна такая вещь. Следующие длинные выходные ждут россиян с 12 по 14 июня. Слушай, ну, сразу приятно как-то становится. Не, возможно, как бы ты подумаешь, о, это еще не скоро. Либо у тебя их и не будет, этих длинных выходных, и не было. Но в любом случае, вот какое-то такое сообщение, где присутствует слово «выходные», ну, как-то немножечко ласкает слух. Также, конечно, приятно ушам такие слова, как, ну, не знаю, «весна», «лето», а все это набирает обороты, «весна» набирает обороты, «лето» скоро, «отпуск» возможно, да, ну, и, конечно же, вот все это, конечно, у тебя, может быть, и не будет, да, ну, может быть, и отпуск не светит, ну, все возможно, но рекорд с тобой всегда и всюду. И мега-утро, в частности, с 7 до 11. Мы его продолжаем. Ну и точно приятно будет слуху музыка, которую мы ставим. Алек, далее.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, ваша харизма, ваш главный капитал. Вы сможете убедить в своей правоте даже скептиков. Тельцы, время блистать. День, когда стоит отвечать согласием на любые перспективные предложения. Близнецы, секрет успеха в тишине. Важное решение придет к вам в моменты уединения. Раки, ловите инсайды от окружения. Случайная фраза в разговоре может стать ключом к успеху. Львы, ваши амбиции обоснованы. Беритесь за сложные задачи. Девы, мир шире, чем кажется. Новые знания или случайный диалог изменит ваш взгляд на привычные вещи. Весы, проявите качество детектива. Вы заметите важные детали, которые скрыты от глаз остальных. Скорпионы, ищите компромиссы. Тот, кто сегодня вам противоречит, вскоре может стать вашим союзником. Стрельцы, магия в деталях. Наведите порядок в делах, и вы сразу почувствуете прилив ясности и сил. Козероги, ваш день для смелых идей. Творите и не бойтесь проявлять индивидуальность. Водолеи, ваша опора в близких людях. Уделите время дому, чтобы восстановить внутренний ресурс. Рыбы, вы станете магнитом для новостей. Ждите известия, которое откроет перед вами новые горизонты. Переслушать можно прогноз в телеграм-канале и макс-канале Радио Рекорд Самары и прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 8.15. Подписывайся на наши информ-каналы в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Новость оттуда. Тяжело найти работу в России сейчас в сфере консалтинга, культуры и развлечений, показало исследование. Устроили опрос. У нас канал вот это еще и не только информационный, но и развлекательный, и интерактивный. Ты выражаешь мнение, комментируешь, просто ставишь какие-то реакции, и участвуешь в наших опросах. Мы сегодня решили еще выяснить, если бы тебе пришлось сейчас искать работу в своей же сфере, в которой ты сейчас трудишься, то легко ли будет тебе найти работу или нет? Вот заходи, голосуй. Интересно, на самом деле, сейчас уже складываются результаты. Телега, Макс, подписывайся. Там же ты сообщаешь о том, где патрули ДПС, какие-то сложности на дорогах, под специальными постами засады, которые мы каждое утро вывешиваем. Я почитаю в режиме реального времени через несколько минут твои сообщения.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент температура в Самаре плюс 13, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня около 21, облачно, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, в ближайший час таким оно и останется. На Заводском шоссе от Кабельной до улицы 22-го партсъезда проблема до 20 минут. Занимает проезд сложности на Сайцкарме от Тихинской и до Блюхера. 15 минут Стар Загора перед Новым вокзалом, перед Сайцкарме Карл Маркс чуть свободнее. Так, еще можно отметить Нововокзальную улицу. Сейчас от Старозагоры и до Ставропольской. На Кирова не свободнее. От Старозагоры до Карл Марса тоже проблемы. На Нововокзальной еще от Карл Марса до Старозагоры. Еще отметим Революционную от Подшипниковой до Москвы. Масленку от Мичурина до Новосадовой. 22-го партсъезда перед Заводским шоссе. Магистраль Центральная и Карл Марса перед Ракитовским шоссе тоже тебя задержат. Мы не задерживаемся, идем дальше. Впереди много крутой музыки. Loud Luxury с треком «Будильником» и «Красотень» от Робина Шульца.
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
6: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
9: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
10: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
11: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
12: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный стабильный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
13: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
14: С топливом Олви можно в полет. Новая Олви в Курумуче ждет. В честь открытия на новой АЗС Олви дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива. Приезжайте заправляться с выгодой.
5: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.az.ru.
15: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
16: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
17: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Засада на рекорде.
1: 8:31 и прямо сейчас информация о засадах, о том, где какие сложности на дорогах, ты рассказываешь в Телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Под постами засада, которую мы каждое утро вывешиваем. Писать можно, конечно же, не только с утра, но и когда угодно, на самом деле. Я в режиме реального времени озвучиваю. Конечно, каждый может зайти и прочитать, но, во-первых, в режиме реального времени, мало ли, может, ты сейчас не до этого. Ну и к тому же кто-то пишет в личку тоже можно писать, в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, ну и в личку группы ВК. Так, какие у нас сообщения имеются на данный момент? Я озвучил: коммунистическая дачная, если ехать из центра, такое послание. Далее, пост «Моя в город», ну, пост «Мехзавод», здесь с разными словами тоже ты присылаешь. Еще, «Земица» на Заводское, «Молодежная» Димитрова Кирова, «Ташкентская» перед Нагорной. Где ТЭЦ на Карл Марса тоже. Гагарина после революционную сторону Авроры, пишет Алексей нам. Красноармейская между Никитинской и Огибалово с двух сторон. Далее, проспектирование, доезжая Береговой из города. Так, далее, Олимпийская, просто Олимпийская. Земица с Заводской в сторону проспекта Кирова. Опять-таки, Мира в кошельке перед кольцом. Здесь вот тоже кошелек, мегафон. То есть, другими словами, Владимирская, Карл Маркса, тоже сообщение. Так, еще, где нужно быть аккуратнее и внимательнее. Делимся информацией, рассказываем. В телеге Макси под постами засада. Обновляю тут уже в режиме реального времени, чтобы посчитать то, что еще не озвучивал. Так, Ташкентский переулок, Нагорная, где мойка. Так, да, было, но другими словами тоже правильно. Ты, кстати, не стесняйся повторяться, да, ты, соответственно, просто акцентируешь внимание, что все актуально, либо наоборот, может быть, да, можно написать, что что-то где-то не актуально. Так, Арцебушевская, Красноармейская, по Арцебушевской стоят. Так, на Луначарского тоже вот такое сообщение. Ну, наверное, все, что было, озвучил. Так, сейчас обновим. Если что, заходи сразу в телегу в Макс и пиши под постами засада. Так, ну, про Зубчагу посту тут еще есть, еще Ленинская, Чкалова. Вот. Спасибо. Будь аккуратен, внимателен, соблюдай правила дорожного движения. Ну, и оставайся в компании Рекорда. Дальше Эббин Холлоу, Дюк Дюмонт, Оушен Драйв и рубрика «Трэш-пати», где мы слушаем неформатные истории, тоже минут через 10-15.
0: Засада на Рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: Шоу-клуб УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65x33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8:44 в Самаре. И вот она, рубрика, где мы ставим неформатные какие-то композиции. Всегда разные абсолютно. Разных стилей, направлений.

О, какие-то интересные сюжеты в них. Но иногда, как сегодня, в принципе, без какой-либо особой смысловой нагрузки. Вот. Но зато сегодня будет очень бодрая тема. Очень бодрая. Иногда, не всегда бодрая, кстати, композиция мы ставим. Но сейчас она точно тебя встряхнет, взбодрит. В принципе, это и задача и есть. Рубрики «Трэш-пати» тебя как-то стряхнуть. Но не всегда каким-то бодряками. Иногда действительно чем-то, вот, чем-то другим. Но сегодня бодряками, может быть, и чем-то другим. Неважно. Главное, пиши, комментируй. Нравится, не нравится. Первые ощущения, какие у тебя возникли. В личку телеграм-канала «Радио Рекорд» сама раскидывай сообщения. Либо в личку ВК, совершенно неважно, куда ты пишешь. Все сообщения приходят в одно окно. Я в конце трека все озвучиваю в эфире. И еще задаю вопрос по тексту. Это наша традиция такая, за правильный ответ можно будет получить вкуснейшую, ароматную, большущую пиццу. Но сначала надо как-то вот пережить этот трек. Сделаем это вместе. Поехали. Ну, сегодня вот так вот, да, после длинных выходных, не особо тебя грузим чем-то. Вот просто вот, вот такая вот песня. Тревожная какая-то песня.

0: Все, коротко и ярко получилось. И твои комментарии. Слушай, успел ты достаточно много накатать, но, конечно, огонечки тут приходят вовсю. Пиши, кстати, зацеплю твои сообщения. Давно я не слышал оригинал. Надо бы послушать. Вот Андрей написал, Иринка тоже пишет, захотелось оригинал послушать. Песня ни о чем по содержанию, но сама по себе крутая. Имеется в виду, наверное, та версия, которую мы поставили. Все-таки я не знаю, о чем пелось в оригинале. Может быть, и об этом? Да, кстати. Иван нам пишет. Так, что еще? Спасибо, Рекорд, взбодрили, рассмешили, все, что нужно утром. Елена написала примерно такой же текст. Вот от Дениса тоже прилетел. Так. Я не узнаю эту песню без грима. Ваня пишет нам. Так, крутая. Добавлю себе. Так, это моя боль в последнее время. Не могут доставить технику. И, кстати, диван. Написала нам Ксюха. Ксюха, все получится обязательно. Так, ну да, смайлик в большом количестве. Теперь вопрос по тексту, чисто символический, тоже вопросами тоже тебя особо грузить не буду. Но, в принципе, тут не символические вопросы, какие-то сложные особо не задашь, ты сам понимаешь. Текста не так много. Скажи, пожалуйста, как звали менеджера? Менеджера в этой композиции, которая отвечает за доставку. Вот, собственно, и все. Как звали? Аня либо Таня? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Все сообщения приходят все равно в одно окно. Таня либо Аня. Как звали менеджера по доставке в этой композиции? Жду 40-го, отдам вкуснейшую пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас в Самаре плюс 15. По данным Яндекс погода днем около 21. Облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. Больше на 1 балл, чем полчаса назад. И на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник. В ближайший час такая загрузка останется. На Советской Армии от Карла Марса до Блюхера у нас проблемы. Там, конечно же, все из-за перекрытия. Помним, да? Ну, если не помним, то, конечно, я сообщаю, что перед кольцом с Антошкой там вообще проблемы. И, соответственно, рельсы ремонтируют. И на вот пару дней там, или сколько, можешь почитать все эти телеги. Максима заранее все предупреждали. Конечно же, перекрыто движение. И, соответственно, рядышком тоже тут все стоит. И Блюхера, и Антошка все бордового цвета. Далее. Где еще у нас проблемы? В данный момент на Заводском шоссе от Кирова до 22-го съезда. 15 минут занимает проезд на Нововокзальный, между Москвой и Новосадовой и туда и обратно. Также от Фадеева до Ставропольска и от Ставропольской до Старозагора. Старозагора перед Нововокзальный, перед Советской Армией в центр. Кирова от Старозагоры до Мирной. Зубчак это магистральный до Воеводина. Карл Марса перед Ракитой. Ракита перед Карл Марса с двух сторон. Магистраль центральная тоже перед Ракитой притормаживает. Ну, такие основные проблемы озвучил. Будь аккуратен, внимателен и оставайся в компании Первой танцевальной. Дальше нам компанию составит Алок через чуть-чуть.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
1: реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей X-Lantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
6: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене с завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264Б у самолета.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
8: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
11: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках вести порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастов.

0: 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

послушали очень короткую, но очень яркую историю. Если я пропустил, в телеге Макси, в группе ВК все это есть. По хэштегу трэш-пати можно предыдущие выпуски найти. Вопрос был по тексту, там, в общем, про доставку дивана была песня, очень увлекательная, очень содержательная. Как звали менеджера по доставке? Таня, правильный ответ, почти все верно ответили. Вовремя это сделала Ольга. Ольга, последние цифры номера мобильника 2692. 2692, поздравляю, Оль. Вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Остальные не грустим, ждем другие игрушки. Их много. Мегаутро продолжается.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начало 10-го в Самаре. Ждем, конечно, следующие выходные. Ждем, чтобы отдохнуть, может быть, сделать то, что ты не успел сделать. А мало ли, кстати, да, действительно, выходные не только же для отдыха, может быть, для каких-то дел. И, может быть, ты что-то действительно так и не сделал, да, руки не дошли. Вот давай сегодня такой простенький опрос устроим. Что ты не успел сделать в выходные? Конкретное действие. Вот не надо писать «отдохнуть не успел», да, или «поспать». И вот все, что с этим связано, не надо писать, пиши именно конкретные действия. Ну, я не знаю, машину не помыл. Ну, это так вот, самое первое, что в голову пришло. А собирался, например. Пиши в комментариях, в телеграм-канале, в Макс-каналах, Радио Рекорд Самара. А можешь в личку писать, или в личку ВК, как угодно. Ну, а я все это почитаю в эфире уже совсем скоро. Так что ты не успел сделать выходные, какое-то такое конкретное действие напиши о себе. Угу. Да, ждем следующие выходные, чтобы это доделать. Ждем следующую игрушку на рекорде. И ждем армию Армина Ван Бюрена с новинкой. Еще одна обновочка на подходе. Anima and Georgie, Beautiful. Нари, Move Your Body.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, ваша харизма, ваш главный капитал. Вы сможете убедить в своей правоте даже скептиков. Тельцы, время блистать. День, когда стоит отвечать согласием на любые перспективные предложения. Близнецы, секрет успеха в тишине. Важное решение придет к вам в моменты уединения. Раки, ловите инсайды от окружения. Случайная фраза в разговоре может стать ключом к успеху. Львы, ваши амбиции обоснованы. Беритесь за сложные задачи. Девы, мир шире, чем кажется. Новые знания или случайные. Случайный диалог изменит ваш взгляд на привычные вещи. Весы, проявите качество детектива. Вы заметите важные детали, которые скрыты от глаз остальных. Скорпионы, ищите компромиссы. Тот, кто сегодня вам противоречит, вскоре может стать вашим союзником. Стрельцы, магия в деталях. Наведите порядок в делах, и вы сразу почувствуете прилив ясности и сил. Козероги, ваш день для смелых идей. Творите и не бойтесь проявлять индивидуальность. Водолеи, ваша опора в близких людях. Уделите время дому, чтобы восстановить внутренний ресурс. Рыбы, вы станете магнитом для новостей. Ждите известия, которое откроет перед вами новые горизонты. Переслушать можно прогноз в телеграм-канале и макс-канале Радио Рекорд Самары и прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.16 в Самаре. И сегодня ты перечисляешь все вещи, которые ты не успел сделать за выходные, прошедшие три дня. Что ты не успел сделать? Ну, конкретно что-то про себя. Так, разные ответы. Кто-то в личку пишет, и кто-то в личку ВК, кто-то в личку телеги. Ну, и можно писать под постами в телеге Макси. Мы их опубликовали. Так, посадить картошку за два дня вот от Льва. Сообщение. Машину починить от Ильи. Сообщение. Тут тоже вот дома убраться было так лень. За городом наработались. Елена написала. Здесь вот страховку оформить на машину. Но есть еще пару дней. Успею. От Костика сообщение. Планировал заменить масло. Не заменил. Вот. А Дмитрия тоже комментарий такой. Так, что еще? Что еще? Хотели съездить... А, вот да. Вот потерял сообщение. Хотели съездить за город. В деревню не получилось, не срослось. Так, вот еще, да, про уборку дома. Хотела наготовить на целую неделю, перемыть все. Сделала минимум, написала нам Дарья. Пиши тоже, что ты не успел сделать в выходные, что-то прям конкретное. Ну, здесь лидируют, конечно, какие-то домашние бытовые дела и с машиной связаны. Пиши, а я продолжу озвучивать чуть-чуть попозже.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас в Самаре 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем около 21 и облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, к 10 часам уменьшится до 4 баллов. Сейчас на Сайск армия Тихвинская до Блюхера. Проблема 25 минут. Мы едем, бордового цвета, все. Ну и Блюхер, Антошка от Сайск армии в город тоже тормозят. Москва от Гастелло до Авроры, от Авроры до Самфировой, после революционной до Луначарского. На Новосадовой тоже есть сложности у нас. В данный момент где-то от 22-го партиезда и до улицы Гастелло. Так, дальше стоит еще отметить, наверное, Кирова от Старозагоры до Мирной улицы, Нововокзальную от Карла Маркса до Старозагоры, между Москвой и Новосадовой. Ракита перед Московским шоссе затормозит тебя, магистраль центральная перед Ракитовским шоссе. Далее Dub Dogs, Jonas Blue, Anima с новинкой и Леонид Руденко, Салют, Вера. Рекорд,
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Прозвоните, проконсультируйтесь с врачом.
4: Сектор Газа, Агата Кристи, Бар Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Леприхонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти Соль, Легенда, 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
7: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Dr.Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
10: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
11: Мой динозавр атакует.
12: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап. Южный город. Информация
5: Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
13: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Рекорд. Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:28 на часах на территории Самарской области действует режим «Беспилотная опасность». Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах. В Самаре госавтоинспекция рекомендует заранее планировать маршруты движения с учетом временных ограничений. Напомним, до 8 вечера 14 мая перекрыто движение транспорта на участке Советской армии от Блюхера до Антонова Овсеенко в Самаре. От МЧС также поступило сообщение о грозе и граде, которое возможно сегодня в Самарском регионе. Ну а ранее было предупреждение о порывистом ветре. Оно действует до 7 вечера. Еще больше новостей из жизни города, страны и мира в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальной дилерской центре Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверли, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Вероника связи, и сейчас мы выясним, насколько ты с нами был связан в этом часе. В общем, все просто. Мы решили пока устраивать такие простенькие розыгрыши. Я сейчас ставлю два фрагмента двух треков, которые постоянно крутятся у нас. Ну, одна только тема из этих двух была конкретно в этом мегаутреннем часе. Какая именно, вспоминай, либо гадай. Отправляй, выбирай, точнее, вот первый фрагмент, либо второй. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. В личку телеги — это нажать на кнопку в нашей ленте в нижнем углу. Или в личку ВК можешь написать. Сообщение все приходит в одно окно, так что без разницы, куда ты пишешь. И, внимание, сразу троих подбодрю кофейком, подарю приглашение каждый на двоих. Кофейню Мозаик, кофеинтин, абсолютно любой кофейный напиток. Либо на чай, кстати, мало ли. Тем более сейчас жара, сейчас какие-то прохладительные, безалкогольные, кофейные и чайные напитки будут. В общем, выбирай. Первый фрагмент, внимание. Фрагмент номер два. Какая из этих двух тем была? Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: На улице сейчас 16 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем 21 и облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 5 баллов. Движение плотное. Сейчас основные такие какие-то проблемные места. Это сайдскарми, естественно, от Карл Марса до Блюхера. Я не знаю, но, наверное, в ближайшие пару дней так и будет. Хотя, может быть, сегодня с непривычки. Я от незнания. Кто-то поехал там до перекрытия, я напомню, перед кольцом с Антошкой. Революционный от Подшипниковой до Гаражной. Сложности на Новом вокзале между Москвой и Новосадовой от Карл Марса до Старозагоры. Ну и в принципе, все. Больше ничего такого особенного мы сейчас не наблюдаем. Будьте аккуратен. Дальше Оливер Хелденс у нас и Армин Ван Бюрен с обновкой.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Рекорд реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК Уют Парк от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
6: офертой. С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
7: С топливом «Олви» можно в полет! Новая «Олви» в Курумуче ждет! В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива! Приезжайте заправляться с выгодой!
8: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.az.ru.
9: Не упустите уникальную возможность приобрести Amoda и Джейку по эксклюзивной цене завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Amoda и Джейку Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Amoda и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Мегаутро на рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Ну, а у нас буквально не так давно завершился розыгрыш «Рекорд прокатит». Разыграли 4 поездки в Уфу на двоих на «Ласточке». Запустился новый маршрут «Самара-Уфа». И мы как раз-таки 4 поездки и задарили. Фото, кстати, участников, видео во время отправки «Ласточки». И также привет от победителей и самой Уфы можешь найти в наших соцсетях. ВК, Телега, Макс, Радио Рекорд Самара. Ну, а мы уже готовы запустить новую большую игрушку, летнюю такую, освежающую, самое главное, легкую. Совсем скоро озвучим все правила. Угу, будь с нами. Ну, хотя у нас розыгрышей всегда предостаточно, в этом чаще тоже обязательно тебя подбодрим приятным бонусом. Пока озвучиваю плейлист, а ты, кстати, озвучиваешь те дела, которые ты не успел совершить за выходные. Вот у нас сегодня такой опрос продолжается утром. Пиши в телеге Максе под опросами в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК, что ты не успел сделать за эти выхи. Ну и вот он плейлист. Глеб Филипченков. Дальше с нами All Thing Break, Gravity.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов. Овны, ваша харизма – ваш главный капитал. Вы сможете убедить в своей правоте даже скептиков. Тельцы. Время блистать. День, когда стоит отвечать согласием на любые перспективные предложения. Близнецы. Секрет успеха в тишине. Важное решение придет к вам в моменты уединения. Раки. Ловите инсайды от окружения. Случайная фраза в разговоре может стать ключом к успеху. Львы. Ваши амбиции обоснованы. Беритесь за сложные задачи. Девы. Мир шире, чем кажется. Новые знания или случайные диалог изменит ваш взгляд на привычные вещи. Весы, проявите качество детектива. Вы заметите важные детали, которые скрыты от глаз остальных. Скорпионы, ищите компромиссы. Тот, кто сегодня вам противоречит, вскоре может стать вашим союзником. Стрельцы, магия в деталях. Наведите порядок в делах, и вы сразу почувствуете прилив ясности и сил. Козероги, ваш день для смелых идей. Творите и не бойтесь проявлять индивидуальность. Водолеи, ваша опора в близких людях. Уделите время дому, чтобы восстановить внутренний ресурс. Рыбы, вы станете магнитом для новостей. Ждите известия, которое откроет перед вами новые горизонты. Переслушать можно прогноз в телеграм-канале и макс-канале Радио Рекорд Самары и прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:15, твои сообщения, твои варианты. Сегодня ты расскажешь, что ты так не успел сделать за выходные, какое-то конкретное действие, ну, кроме того, как, может быть, отдохнуть, отоспаться и так далее. Съездить в другой город, вот от Сергея сообщение, или вот от Иринки такое сообщение. Съездить в Уфу на ласточке, не выиграла. Так, ну, не расстраиваемся, у нас впереди много других розыгрышей, на ласточке всегда можешь съездить. Да, авто зачинить, вот от Дениса, помидорку высадить. Здесь вот так вот мило написала нам Юля сообщение. Так, я так не то что за выходные, за всю весну не помыла окна дома. Это у нас вот и Иришки тоже комментарий такой. Пиши тоже, ну, тут в личку многие пишут. Пиши прям под постом с опросом в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Читай, что другие пишут. Оставайся в компании Рекорда. Ну и, конечно же, ожидай вместе с нами следующих выходных.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Надеюсь, не будет закона подлости. Да, в будние дни все жара, солнце, а выходные опять похолодание. Так вот, со всеми майскими, с первыми, со вторыми было. Сегодня же вот какая погода. Плюс 17 сейчас. Днем, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачная история. И до 21. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Основные сложности сейчас мы наблюдаем на Сайскарме, естественно, от Карла Маркса до Блюхера из-за перекрытия. Аврора Южный мост от Южного шоссе до промышленности на 10 минут. Олимпийская жизнь с дорожного переезда до Ракитовского шоссе. Небольшие сложности на Заводском от Кирова до Кабельной. На Революционной от Подшипниковой до Гагарина тоже все плотничком. Гатлаки, ла-ла-ла впереди. Совсем скоро Бэбэ Рекса Фейтлесс тоже с нами.
0: Реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
6: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
9: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
11: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
12: 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
15: Мегаутро на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:29 на часах в аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Напомним, ранее были объявлены режимы беспилотной опасности и ковер. В Самаре восстанавливают дом после падения БПЛА. Напомню, он пострадал 23 апреля. Сейчас специалисты монтируют оконные стеклопакеты. В 8 квартирах окна уже установлены. Полностью выполнить работу по остеклению планируется в течение 2 недель. Также ведется кирпичная кладка парапета. Работы идут по графику. Метеорологическое лето наступит в Самаре в выходные. По словам специалиста центров области, тепло придет к нам из пустынь Средней Азии. В субботу, по данным Приволжского ГМС, ожидается переменная облачность и без дождей. Температура воздуха составит плюс 24-29. Еще больше новостей в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УНСТОМАРТ-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Не утро на рекорде.

0: 10.46 в Самаре. Сделаем начало рабочей недели еще бодрее и слаще. Сейчас приглашение на двоих разыграю в кофейне «Мозаик Кофе Инти» на комбо кофе плюс десерт, да, на двоих. Задача простая. Мы пока тебя не грузим никакими игрушками. Май, праздники, тут выходные, либо их отсутствие, и как-то расстраиваешься из-за того, что другие отдыхают. Поэтому все просто. Ставлю два фрагмента двух треков. Мы каждый час практически проверяем, как ты внимательно нас слушаешь. Нужно вспомнить, какая тема была в этой 60 минутке. Либо угадать. Вообще без разницы. Главное, выбирай цифру 1, либо цифру 2. Отправляй в личку, в телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в ВК, в личные сообщения. Все послания приходят в одно окно. Так что вообще без разницы, где ты пишешь. Итак, выбирай первый фрагмент. Фрагмент номер 2. Итак, какая же тема была именно в этом части? Цифру 1, либо цифру 2. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду, давай, 40-го. Верно ответишь.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в городе плюс 18, по данным Яндекс Погоды, днем в Самаре плюс 21, облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения, проблемы на Южном шоссе, поста ГИБДД до промышленности, едем 20 минут. На сайт Скарме от Карл Марса до Блюхера 15 минут. Олимпийская ЖД переезда до Ракиты до 10 минут. Такие основные сложности у нас сейчас на улице Авроры, еще от Дыбенко до Марии Старой за проблемы. На Москве небольшие сложности от Потапова до Авроры, но в Садовой вроде относительно у нас свободно сейчас. Что касается мус-планов, то далее у нас ремейк на тему Нелли Фуртадо, All Good Things и Глеб Филипченков, Малерка.
1: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Созакушев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев.дефис.проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица, 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: 916-1-6-91. Я тебя поздравляю. Марк, приглашение достается себе. Остальные не грустим. Как можно грустить под крутую музыку, которой мы продолжаем тебя радовать. Ну, а следующие игрушки подтянутся обязательно скоро-скоро.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет. 10:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер на Рекорде. И час еще будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
4: Продолжение рабочей недели и начало тоже. Лже-понедельник, вторник, 12 мая.
2: Да, в этом часе, в конце шоу мы отвечаем на все ваши вопросы, касаемо вообще всего, хоть рекорда, хоть мира.
4: Да, задавайте. Врать не имеем права, любые каверзные принимаются
2: лично,
4: на топ-шоу с вейкаперами.
2: Лично про нас спрашивайте в чате мобильного приложения, в конце шоу ждите ответы.
3: Мужская, женская. Ничего ж каверзного не задавали никаких вопросов.
2: Стасу, пожалуйста, накиньте один.
3: Я и навру.
4: Нельзя врать.

0: не буду врать, давайте.
1: К новостям. Люди выбирают друзей по уровню аутизма. Это ученые заявили. Я расшифровываю вам. Это медицинский термин. Мы устанавливаем контакт с теми, у кого похожий уровень психических расстройств, оказывается. Так проще и быстрее выстраивать связь. Во время разговора мозги таких друзей словно синхронизируются и работают одинаково. Ученые назвали это феноменом двойной эмпатии. Хотя в народе это часто называют миндальной связью просто. Из-за миндалевидного тела мозга, в котором формируются эмоции. То есть, грубо говоря, вот одинаковые вы по эмоциям, все, вы будете дружить. Не разлей вода.
0: Прекрасно. Миндальная связь.
1: Вот поэтому мы друзья.
2: Миндальная связь.
1: Как ты находишь под...
0: А где арахисовые соприкосновения?
2: Миндаль, кстати, вкусный орех. Миндаль вкусный орех. Я согласна, на самом деле. По уровню отклонений они сближают.
0: Как? Почему они сближают? Потому что вы в одной палате лежите.
2: Понимаешь, люди притягиваются либо противоположности, либо похожести.
0: Привет! Видишь это? Вижу, привет.
1: Все, так? Сейчас мы тебя не поняли.
0: Ну, я тоже не понимаю, типа, но...
1: Все, не друзья.
0: Пусть так и будет.
1: Ну, все, пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про ежей, наверное, сегодня.
2: Почему ты так?
1: Потому что у них сегодня день ежиного сопения.
2: Нет, я про усталость. Сегодня же день синдрома хронической усталости. Есть. И я решила поискать интересные факты. Во-первых, усталость заразна. Все мы знаем, да, что вид зевающего или уставшего человека может вызывать аналогичное состояние у наблюдателя.
3: Может.
2: Мозг устает быстрее тела. Интеллектуальные нагрузки, принятие решений, фокус, они, оказывается, истощают энергию быстрее, чем физическая работа. Вот это интересный факт. Я думала, что люди, которые вот там работают руками, устают быстрее, но нет. Синдром хронической усталости, СХУ, часто путают с хроническим стрессом или выгоранием. Он сопровождается проблемами с памятью, мышечными болями и бессонницей. Обезвоживание – это, оказывается, скрытая причина. В общем, незначительная нехватка воды в организме может проявляться сильной усталостью и снижением концентрации. Поэтому, если вы думаете, что вот все, вы устали и больше сил у вас нет, попробуйте восполнить водный баланс.
3: Попить водички?
2: Да. То есть, возможно, у вас просто организм обезвожен. Дефицит магния, участвующего в более чем 300 процессах, часто выражается тоже в перманентной вялости. И усталость – это не просто желание отдохнуть, а нарушение способности поддерживать активность из-за нехватки энергии.
3: Это же как заклинание. Перманентная вялость!
1: Так что нужно? Пить просто больше жидкости, если ты устал?
2: Вода, витамины и вот то, что умственная деятельность значительно быстрее ты устаешь, чем из-за физической. Подожди, скука вызывает усталость сильнее, чем активная деятельность? Вот это тоже интересный факт. То есть от скуки ты устал, а активная деятельность намного круче. И еще существует феномен усталости от сострадания. Люди, которые работают в профессии, например, врачами, психологами, спасателями, волонтерами, у них постоянное столкновение с чужим страданием и необходимость проявлять эмпатию. И у них вот своеобразное выгорание нервной системы происходит быстрее, потому что
3: никому
2: они, видимо,
3: не импонируем, получается.
1: Не поэтому устаем.
3: Наоборот, никому не импонируем и бодрее себя чувствуем.
1: Вообще никак ни с кем не взаимодействуем, да. Станет скучно, еще устанем.
2: Стас импонировал, да не выимпонировал.
1: Слышишь, отвечать?
3: Нет, так оно и было все.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
9: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
10: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
11: Мой динозавр атакует.
12: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
13: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 600 000 рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
14: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 12 мая.
2: Овны, начинаем, как обычно, с вас. Сегодня будет важно узнать хоть что-нибудь о том, что вас думает тот, кто вам так не безразличен.
3: Тельцы, даже если у вас есть любимый человек, это вовсе не значит, что вы не можете смотреть на других людей.
1: А близнецы, признайте себе, вы давно хотели что-то изменить в ваших отношениях. Самое время.
2: А раки, в этот день вам очень помогут такие замечательные чувства, как вера и надежда.
3: Львы, будьте внимательны к мелочам, именно это сегодня вам поможет понять вашего любимого человека.
1: Девы, сегодня вам стоит обратить внимание на человека, имя которого вам очень нравится.
2: Весы, сегодня сбудется ваша давняя мечта.
3: Скорпионы, сегодня благоприятный день для знакомства. Знакомиться вы можете где угодно, одно есть условие, будьте оригинальны.
1: Стрельцы, сегодня вы будете разбираться с прошлым, настоящим и будущим.
2: Козероги, оказывается, время, которое вы с вашим любимым человеком провели порознь, не прошло даром ни для вас, ни для него.
3: Водолеи, сегодня звезды обещают вам всплеск интеллектуальной активности.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто что-то вам доказать. Подыграйте и любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Миноборнауки ведет для абитуриентов день тишины во время приемной кампании. В этот день нельзя будет менять согласие на зачисление и заявление в вузы. Министерство объяснили, что нововведение должно сделать поступление более предсказуемым и упростить процесс зачисления. Российская частная компания Space Energy планирует уже в 2026-м построить космодром Приморский для запусков легких ракет. Площадка рассчитана примерно на 50 стартов в год и будет использоваться для ракетоносителя «Орбита», которую разрабатывает сама компания. Сочи стал первым клубом, вылетевшим из РПЛ в сезоне 25-26. После поражения от «Зенита» со счетом 1-2 команда потеряла шанс уйти с последнего места за тур до конца чемпионата. Напрямую из премьер-лиги вылетают две худшие команды сезона, а клубы с 13 и 14 мест играют стыковые матчи за право остаться в РПЛ. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Ошел-гол-гол. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие на данную секунду.
2: Вот это спорный моментик. Мальчик заявил престарелому отцу, что не нужно было заводить ребенка в преклонном возрасте. Ситуация произошла в Китае, в больнице. И разговаривает с 70-летним мужчиной. Очевидцы поняли, что это отец. И мальчик гнал на отца, что что такое, а почему другие дети ходят, гуляют, там, не знаю, играют, а я вынужден с тобой таскаться по врачам за компанию, представляете?
3: Взял, предъявил.
2: Отец возразил, что не молод, и сын должен его поддерживать. В общем, мальчик злобно что-то там выкрикнул, они поссорились, но смысл такой, что все очевидцы разделились на два лагеря. Первые кричат, что ну что за несдержанный эгоистичный мальчик, да? А другие заявляют, ну как раз эгоисты те люди, которые на старости завели ребенка, чтобы заставлять их ухаживать за собой.
3: Так какая разница, они в молодости родители это заставляют делать?
1: Сложная ситуация, на самом деле сложная.
3: Ты, если молодой, ну, у тебя нормально там в возрасте, ты ухаживаешь за дедом. Если тебя отец поздно родил, значит, ухаживаешь за отцом.
1: Лучше ухаживать за чужим дедом.
3: Да, это же...
1: Это выгодно, может быть.
3: Лишние звенья на пути к наследству. Так что все нормально.
1: Ну, в общем...
3: за бред мы несем?
1: Я думаю, пацан поймет, но поймет позже.
3: Да.
1: Такая история.
3: Радуйся, что у тебя...
1: Новости из Китая?
3: Родители.
1: Ага. Вот тебе китайская философия.
3: Выпей чай и успокойся, достал.
1: У меня есть горячая новость. В Москве кот запер на балконе пенсионерку, которая за ним присматривала.
2: Обалдеть.
1: Женщина вышла на балкон. Кот навалился на ручку балконной двери, таким образом закрыл ее. На место приехала дочь, пыталась открыть дверь квартиры ключами, но не смогла, потому что дверь была закрыта на внутреннюю задвижку. В итоге спасателям пришлось сверлить дверь, чтобы проникнуть в квартиру. Что самое интересное, ребята, кот проделывал этот трюк не первый раз. Ранее он уже запирал свою хозяйку на балконе, но, к счастью, тогда дома были дети и быстро ее освобождали. Кот что-то знает.
3: Я тебе больше скажу, он и дверь закрыл входную.
1: Да-да, ну, за щелку.
3: Он причем пригласил спасателей на балкон и их там хотел закрыть.
2: Хорошо, что не мороз, да?
1: Странный кот, я бы такого опасался и не спал бы с ним в одной комнате.
3: Я бы еду теперь проверял, мало ли что подсыпал.
0: Вейкаперы.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Немного расскажу тебе об актуальном. Сейчас в Самаре плюс 21 градус и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет до плюс 17, также пасмурно останется. Но завтра днем до плюс 24 разогреет. На дорогах города 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроры от Дыбенко до Аэродромной будешь ехать около 10 минут. Аналогично на Авроры Южному мосту от Южного шоссе до Промышленности. Советская армия стопорится от Карла Маркса до Блюхера и 5-минутка на ракете от Олимпийской до Карла Маркса. И напомню тебе, что слушать нас ты можешь, где бы ты ни находился и что бы ты ни делал. Просто скачивай радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Обязательно при скачивании указывай регион, Самарскую область и все, слушай нас везде и всегда. Ну а если ты вдруг находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то вообще все просто. Говори ей, включи «Радио Рекорд Самара» и вновь ты с нами на волне. Все это для детей старше 12 лет, а из музыки далее слушаем с тобой Fastboy, This Feeling, а также будет All Day and Night.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Рекорд реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара! На связи Первая танцевальная, и я, Наташа Марко. Вот и прошли те самые долгожданные выходные. Надеюсь, погода никому настроение не подпортила, и здоровье у всех в порядке. Кстати, о здоровье есть интересная информация. В России могут появиться новые медицинские специальности, среди которых, на секундочку, медицинская физика, нейропсихология, еще много-много всего интересного. Ну а самое главное, появится врач по медицине здорового долголетия. Вот это крутая новость. Мы на рекорде, кстати, знаем один из секретов долголетия. Это прекрасное настроение, и дарим мы его круглосуточно. Клевую музыку на Первой танцевальной можешь слушать где угодно и когда угодно. В этом часе, например, услышишь недавнюю крутую новинку от DJ Smash «Бэмби». Будут Sony Fader and D.O.D. «Think About Us». Услышим Малак и Зива «Dive Into The Ocean». А также Out of My Body от Anima & DJ. Ну а прямо сейчас первая на очереди работа под названием Graceland от Yearbooks на Первой танцевальной. И не забывай, что это рекорд Dance Radio.

Dance Radio Record. Так, ну что, пришло нам время дарить тебе подарки крутые, ну и, конечно же, поиграть в интересную игру. Прямо сейчас я поставлю тебе 15-секундную подборку из треков, и тебе нужно внимательно все прослушать, посчитать, сколько тем поместилось в этой подборке, и прислать верное количество в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» при помощи кнопки отправки сообщения, либо же писать в личку в нашу группу ВКонтакте, только обязательно указывай свой номер телефона. 10, 20 и 30 достанутся огромнейшие вкуснейшие пиццы, так что у тебя точно есть за что побороться. Ну что, правила все просты. Погнали, слушаем внимательно.

0: такая вот драйвовая, клевая подборочка у нас получилась. Ну что, давай я тебе немножечко помогу. Напомню, что нужно было посчитать треки и, собственно, сейчас определить, сколько их поместилось в нашей нарезке, и прислать верное количество в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку группы ВКонтакте. Кстати, все сообщения приходят у нас в одно окно, поэтому 10-му, 20-му и 30-му мы задарим сразу же огромнейшую пиццу. Ну что, 6 или 9 треков сейчас прозвучало в нашей подборке. Еще разочек, 6 или 9 треков, пиши скорее.
1: Реклама. Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Легенда. Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Лепрехонцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,390% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: Монетизация.
12: Цены, процедуры, практические инсайты.
11: Нейросети на практике.
12: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
13: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Единственные ограничения. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.

Верю, что заждались уже результатов нашей крутой игрушки, в которой мы считали треки в нашей подборке. Ну, конечно же, там было 6 треков. Практически все прислали верное число. Ну, а 10-м, 20-м и 30-м стали у нас Мария Никитина, Кира Булычева и Антон Акулов. Поздравляю вас, ребята. Напомню, что они прислали верное количество треков в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Самара», ну, а также писали в личку группы ВКонтакте. Достается вам по огромнейшей вкуснейшей пицце. Ничего не пропускай, обязательно подписывайся на наши информ-каналы в Телеграм и в Максе, если этого еще не сделал до сих пор. Ну а по музыке далее слушаем с тобой Don't Click Play от Ava Max, а также будет Cola.

0: Рекорд. Новости.
1: 7 самолетов задерживаются в Самарском аэропорту в данный момент. В Курумыче пока продолжают действовать ограничения. Напомним, утром был объявлен режим «Беспилотная опасность». В Самаре 16 мая пройдет «Ночь музеев». В городе организуют работу более 60 культурных площадок. Всех пришедших ждут экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и концерты. Кроме того, во время бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий можно будет узнать о развитии города, знаковых архитектурных объектах и событиях, ставших частью истории Самары и всей страны. Более 75 самарцев поддерживают высокие штрафы за мусор, выброшенный из автомобилей. Против высказались 6%. Водители поддерживают подобные меры чаще пешеходов – 81% и 73% соответственно. Согласно КОАП РФ, за мусор, выброшенный из автомобиля, гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, юрлицам же до 50 тысяч. Больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных и интерактивных каналах в Телеграм и Макс. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы. Москва. Встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Самаре сейчас все тот же, плюс 21 градус, все так же пасмурно. Ночью сегодня, по данным Яндекс Погода, будет без осадков, но плюс 17. Ну а завтра, 13 мая, в среду, ожидается до плюс 24 и будет также пасмурно. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре и Южном мосту будешь двигаться 10 минут от Южного шоссе до Промышленности. Полевая стоит от Молодогвардейской до Мичурина. И 5 минутки на Нововокзальной от Московского до Новосадовой и на Ракете от Олимпийской до Карла Маркса. И не забывай, что все самые важные, срочные, интересные новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших информационных каналах, в Телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно забегай туда, подписывайся, читай, комментируй, участвуй в наших опросах и розыгрышах. И все это для детей старше 12 лет. Ну а из музыки далее будем слушать с тобой через пару минут Бэмби от DJ Smash, а также Фишер.
1: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Бугарин, 110, 547, 605, 1196.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331 3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте kosheliv-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
4: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
5: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розанира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розанира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розанира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
6: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
7: 12+. Не упустите уникальную возможность приобрести Amode JQ по эксклюзивной цене завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Amode JQ Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. Самара Авто. Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264Б. У самолета.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы.

Йоу, это Рекорд, я Никита Бурянин, здесь с вами еще на ближайшие два часа, это как минимум. И напоминаю вам про наше мобильное приложение «Радио Рекорд». Можно скачать во всех магазинах приложений вашего смартфона. Заходите, забирайте, мы регулярно его обновляем. И содержимое, и само приложение, там более 100 радиостанций, ловите бонус, да. Вот прямо сейчас открываю, там, например, вот Тектоник, кто любит руками быстро подвигать, вспомнить молодость. Пожалуйста, включили, танцуем, где-то в офисе Тектоник показываем, как это было, зумером демонстрируем, да. Дабстеп любим, есть такое. Вот регги, пожалуйста, хардбас. Отдельная станция интернет-вещания «Колбасный цех», чтобы прокачаться. Ребята, я просто вкратце. Вот с девчонкой новой познакомился, Медляк FM включил, все, танцуете где-то в романтическом месте, доступно вообще везде. Пиратская станция. Вот, опять же, можно забрать рок, даже есть, что неожиданно от нас, да, и сказки MCV, если заснуть не можешь.

слушаем. Вся жизнь в музыке. И это все есть в приложении. Радио Рекорд чатик тоже там есть. Если вы прямо сейчас зарегистрируетесь, напишите мне привет. Чат со студией есть. Вечернее шоу через него общается. Вейкаперы, все ведущие. Просто мне привета или эмодзи будет достаточно. Я обязательно отвечу. Скачивайте. Друзья, всех там жду прямо сейчас. Пока расскажу о треках в этом часть. Там Ани Майнд, Джонни, Beautiful. В этом часе услышим Make My Day.

Bibi Rexha, New Religion. Оборвемся в этот час вместе с трэп-мафия хаус и их треком «Мафия Стайл», и это рекорд.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд реклама.
1: VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
5: С топливом «Олви» можно в полет! Новая «Олви» в Курумуче ждет! В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива. Приезжайте заправляться с выгодой!
6: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.az.ru.
7: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
8: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз хочет оторвать Армению от Москвы, укрепляя собственный контроль над страной. Об этом заявил глава департамента МИД России Михаил Калугин. Европейский путь Армении может привести к системным изменениям отношений с Россией, отметил он. Исламабад останется площадкой для переговоров США и Ирана, заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. Исламабад считает, что полномасштабный конфликт Ирана и США остался позади, отметил он. В России впервые появился ГОСТ на веганские парфюмы и косметику. Чтобы классифицировать парфюм как веганский, производитель на всех этапах производства должен подтвердить отсутствие животных компонентов. Также, если косметика делается на той же линии, что и товары с ингредиентами животного происхождения, нужно хорошо очищать оборудование, емкости и поверхности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: часовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас довольно тепло, плюс 22 градуса. В некоторых районах Самары возможен небольшой дождь. Ночью сегодня ожидается пасмурная погода и до плюс 17, ну а завтра днем аналогично пасмурная и до плюс 24. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Московском 5-6 минут простоишь от Советской Армии до Авроры, на Полевой от Самарской до Мичурина аналогично. И еще 5 минутки на Авроры от Дыбенко до Мариса Тереза и в обратную сторону от Мариса Тереза до Дыбенко. Но также еще одна на Авроры, также от Южного моста до промышленности. И напомню тебе, что все самые важные интересные новости города, страны и мира ты можешь читать в наших информационных каналах, в Максе и в Телеге Радио Рекорд Самара. Обязательно туда прямо сейчас забегай, читай все самое важное и актуальное, обязательно комментируй, участвуй в наших опросах и розыгрышах, и все это для детей старше 12 лет. Ну а по музыке далее слушаем с тобой Алла Кокали, Dive Into Me, а также будет Basement Jacks.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
3: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2200.
7: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы. 212-99-90.
10: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.

Йоу, рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайший час, так еще точно, давайте про октябрь поговорим неожиданно, да, еще лето не наступило, какая ассоциация у вас вообще есть с этим месяцем, октябрь, что у вас классного произошло, может быть вы родились в октябре, напишите в чат мобильного приложения рекорда, может быть у вас свадьба была в этом месяце, сколько лет со дня октября этой свадьбы прошло, тоже напишите, может быть что-то интересное там произошло, случай жизни, который вам запомнился, и это обязательно было в октябре. Жду эти истории у нас в чате мобильного приложения рекорда. Ну и мы готовы подарить вам еще одно очень светлое и белое воспоминание в октябре 2026 года. Этой осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая», конечно же. В ней все отправимся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая снежная королева». Он называется 3 октября. Все произойдет в Санкт-Петербурге, Ледовый дворец. Вы бы знали, насколько это красиво. Осень, а все в белом идут в Ледовый дворец. Очень круто. Я бы просто подъехал, посмотрел, насколько это симпатично. Подробности, кстати, на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Забирайте. А я пока расскажу о треках в этом часе. Армин Ван Бюрен, Like a Child. Новинка. Нари в этом часе.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
1: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
3: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
9: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
10: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
11: Полная стоимость кредита от 19,391% до 28,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
17: Телефон рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация президента США сократила помощь Украине на 99% и одновременно пыталась выстраивать более благоприятные отношения с Россией, пишет издание New York Times. Отношения между Киевом и Вашингтоном ухудшались постепенно и сопровождались неудачами для Украины. 5 стран бойкотировали Евровидение 2026 из-за участия Израиля, сообщает BBC. Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения обвинили страну в преступлениях в секторе Газа, в то время как телеканалы считают, что участие государства, так же, как и Украины, создает несправедливые условия. Дмитрий Песков заявил, что подвижек в организации матча между сборными России и США по хоккею пока нет. По его словам, это очень важно и было бы здорово. И это стало бы хорошим обрамлением подвижек в двухсторонних отношениях, сказал пресс-секретарь президента России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И, наконец-то, после выходных начинает в городе разогревать. И сейчас плюс 23 градуса в Самаре. Пасмурно, по данным Яндекс.Погода. Ночью сегодня будет также без осадков, но до плюс 17. Ну, а завтра вновь до плюс 24 и пасмурно. На дорогах города по-прежнему 4 балла. Местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводской стопорится от Кабельной до 22-го партсъезда. Всему виной ДТПшка, которая произошла на пересечении Заводского и 22-го партсъезда. Тут готовь около 10 минут. Плевая стопорится от Молодогвардейской до Мичурина, Московская от Советской армии до Авроры и 22-го партсъезда еще от эстакады через железную дорогу до Заводского шоссе. Тут около 5 минут точно простоишь. И призываю тебя каждый будний день начинать в компании Рекорда. В эфире «Мегаутро» рубрики «Засада», «Игры», «Подарки», конечно же, неформатные любимые композиции 8.40, ну и вся полезная, важная и интересная информация. И все это с 7 до 11. «Мегаутро» – все это для детей старше 12 лет. А из музыки далее слушаем с тобой «Свежак», «Like a Child» от Армина Ван Бюрена. Но также будет «Шалс» и «Винтаж Калчер».
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
2: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. И думаю, то, что нам всем нужно после майских, это уменьшить порцию еды. Все больше кафе и ресторанов начинают добавлять в меню мини-порции популярных блюд. Идея в том, чтобы гости просто могли попробовать сразу несколько позиций побольше и не переедать. Особенно такой формат нравится компаниям друзей. Можно заказать разное и устроить такой маленький гастрономический тест-драйв. Говорят, что люди стали чаще выбирать впечатление и разнообразие в ресторанах, а не просто большие порции. Ну, хотя иногда, конечно, хочется просто прийти и как можно больше поесть. Ну, а сейчас пришло время узнать, что предпочитаете вы, пробовать много разных блюд или всегда брать что-то одно любимое. Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Как всегда, под лучшие танцевальные. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Got Lucky, ла-ла-ла. Здесь появится горячий трек от Heaven Iron. Потрясный трек от All Things Break, Gravity.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Присоединяйтесь. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Легенда. Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Сектор Газа. Агата Кристи. Парк Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чичерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Пап, смотри. Я еду на велосипеде. Рррр. Мой динозавр атакует.
1: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
2: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
6: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
9: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
10: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше.
2: Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
11: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
12: Не упустите уникальную возможность приобрести Amoda и J.Q. по эксклюзивной цене с завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Amoda и J.Q. Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Amoda и J.Q. в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
14: Телефон рекламных

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе недовольны визитом Фица в Москву, передает портал Евроактив. Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам, что нанесет удар по его фермерам. Мошенники стали рассылать письма с требованием пройти доследственную проверку рабочего места. Жертвы предлагают пройти анкетирование о рабочем устройстве, программах удаленного доступа, а также высылают приложения для технического исследования. В реальности это вирус, который шифрует данные в системе для последующих требований выкупа. Футболист английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи, следует из релиза. Отмечается, что вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не включен в расширенный состав. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на радиорекорд.ру 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла. И всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня ожидается до плюс 17, будет пасмурно, но завтра также без осадков и до плюс 24. На дорогах города все без изменений, также 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная 10 минут движется от Новосадовой до Старозагора, Революционная от Печорской до Московского, Аврора от Дыбенко до Марис Тереза и в обратную сторону 5-минутки. Волжский проспект также на 5 минут задержит тебя от Маяковского до Полевой, на Московском шоссе постоишь немножко от Советской Армии до Потапова. Ну а если вдруг ты какую-то информацию в эфире упустил, то можешь посмотреть ее, конечно же, в наших информационных каналах, в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся, заходи туда, читай, комментируй, участвуй в наших опросах и наших игрушках. Все это для детей старше 12 лет. А из музыки слушаем далее с тобой Глеб Филипченко, а также будет Good Boys и New Aspect.
0: Рекорд реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Скопинский маньяк Виктор Мохов, снявшийся в ролике в поддержку КПРФ, получил 10 суток ареста. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости. Мохову общаться с журналистами запрещено судом. За интервью с Ксенией Собчак его уже штрафовали. Теперь пришлось арестовать, чтобы не шалил. В скандальном ролике маньяк позирует в футболке и кепке с символикой КПРФ, читает книгу Зюганова о пчеловодстве и хвалит лидера коммунистов. По мнению маньяка, Зюганов строгий, жесткий и справедливый человек. Мнение скопинского маньяка полностью разделяет заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Вот что он сказал журналистам.
3: То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ. Это факт. И если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем.
2: И позиция Кашина понятна. Верхушка КПРФ сформировалась в брежневскую эпоху и продолжает жить в эстетике позднего Леонида Ильича. Обратите внимание, что Кашин даже комментирует так, словно панихиду по вождю читает.
4: Товарищи, Леонид Ильич был человеком большого масштаба, международного масштаба. Он пользовался авторитетом не только в нашей стране, но и во всем мире. Среди руководителей братских партий, среди лидеров капиталистических стран.
2: Кстати, именно Леонид Ильич в свое время крепко напугал лидера Центральной Африканской Республики Бакасса, которого радушно принимали в Москве.
5: По приглашению Президиума Верховного Совета и Советского правительства в СССР прибыл генерал Жан-Бедель Бакасса.
2: Бакасса, или в просторечии Бакасса, был не просто президентом ЦАР, а потом еще и императором. Бакасса был маньяком-людоедом, съедал в буквальном смысле своих политических оппонентов. И не только их. Поэтому, когда Леонид Ильич обнял и поцеловал знаменитым брежневским поцелуем африканского лидера в губы, Бакасса крепко струхнул. Ведь он был на чужой территории. Вдруг съедят и запьют кремлевской зубровкой. Но нет, не съели, а отправили во всесоюзный пионерский лагерь «Артек» знакомиться с советскими детьми. Там Бакасса наградили комсомольским значком, а еще людоеда приняли в пионеры. Так что украшать маньяков партийной символикой и целоваться с ними – давняя традиция коммунистов. Людоед Бакасса уважал Брежнева, скопинский маньяк Зюганова. Ну и что с того? Тут Кашин прав. И только русский повар, которого выпросил у Брежнева Бакасса, сбежал от людоеда, как только заглянул в холодильник.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.

Первая танцевальная Россия на связи, в эфире Радио Рекорд. Друзья, любимая музыка всегда рядом с вами в приложении Радио Рекорд. Там собраны десятки интернет-станций под любое настроение и занятие, будь то тренировки, EDM, Big Room или Рекорд Клаб. Для работы и дороги, мне кажется, подойдет хаус, дэнс или дип. Ну а для отдыха и уютной атмосферы часто выбирают чилл и тематические станции. Можно включить музыку для вечерней прогулки, фона во время работы, ну или настоящие домашние тусовки. Скачать приложение просто в App Store или Google Play. Радио Рекорд устанавливается бесплатно. Осталось только выбрать свою волну и быть с нами где угодно. Ну а сейчас пришло время узнать, что послушаем здесь, на основной волне Радио Рекорд в ближайшем часе. Потрясающая совместка от Afrojack, Lucas and Steve.

Чуть позже здесь Биби Рикса с треком New Religion. Алия Фабен, Body Talk, чуть позже. Открой час Trap Mafia House с треком Mafia Style. Это рекорд Dance Radio.

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный с

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей X-Lantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
6: Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
7: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
8: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран требует снятия блокады США и разморозки своих активов, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что Иран отверг американское мирное предложение, поскольку оно означало бы подчинение чрезмерным требованиям властей США. В МИД также отметили, что Тегеран готов обсудить ядерный вопрос позже. На текущем этапе внимание сосредоточено на прекращении конфликта. Минздрав России хочет изменить перечень медицинских специальностей с 1 сентября. Среди новых – медицинская эмбриология, нейропсихология и эргореабилитация. Отмечается, что в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников должны также появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Россияне с 11 мая получили возможность без виз отправиться в путешествие по Саудовской Аравии, которая еще недавно была закрытой для туристов. Соглашение о взаимной отмене визовых требований позволяет пребывать в стране до 90 дней. Этой весной в Петербурге состоится двухдневный рейв от Радио Рекорд. Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Вот такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным. Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Но вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
3: Сто пудов, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лук, тик, там. Трампа скрючило, там, знаете, там.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 21 градус. Облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня температура опустится до плюс 17 и будет без осадков. Ну а завтра вновь потеплее до плюс 24 и будет пасмурно. На дорогах города сейчас пока еще 4 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Но ожидается, что пробки в ближайший час уже подрастут. Причем так знатно. На Заводском простоишь минут 20 от проспекта Кирова до Земица. На Нововокзальной потратишь столько же времени. От Нагорной до Старозагора, Авроры и Южный мост стопорятся от Южного шоссе до Промышленности, 10-минутка на Полевой от Волжского проспекта до Арцебушевской и на Авроры от Дыбенко до Марисы Терезы буквально 5-минутка. И напомню тебе, что где бы ты ни находился и что бы ты ни делал, ты можешь слушать Радио Рекорд всегда онлайн. Просто скачивай себе на гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Самара, или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Когда скачал, обязательно укажи в регионах Самарскую область. Но если ты в городе и у тебя под рукой умная колонка, то все очень даже просто. Говори ей, включи Радио Рекорд Самара, и вновь ты нас слушаешь, и у тебя есть возможность участвовать в наших крутых розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет. А из музыки далее слушаем с тобой Better Off Alone от AirPods, а также будет Миша Миллер. Бам-бам!
6: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарен, 110, 547, 605, 1196.
3: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы.

всех нас. Лечебный сыр появился в России. Казалось бы, что где как. А вот омолаживающий сыр создали российские ученые. Уральские химики. Это именно они сделали сыр с добавлением полезных веществ, которые усиливают антиоксидантную защиту организма. В общем, едим и молодеем. Но при этом есть риск поправиться, потому что сыр, как ни крути, менее жирным он не стал. Друзья, рассказывайте вообще, вот какие у вас есть любимые способы омоложения? Вот расскажите обо всем об этом прямо сейчас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Почитаю что-нибудь новое для себя, рассчитываю узнать. Аниме и свежая работа «Beautiful» уже в этом чате. А еще Нари и Паулинье «Move Your Body». Слышим Марии Краймбери. Давай не жди.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Это вот такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным. Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
3: Стоп, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
6: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
7: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
10: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
11: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
12: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на aurora.ru/18+.
13: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
14: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
15: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
16: С топливом «Олви» можно в полет! Новая «Олви» в Курумуче ждет! В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива. Приезжайте заправляться с выгодой.
15: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.azs.ru.
17: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
15: Подробности об организации акции, правилах и проведении, количество призов, срок, месте, порядке получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
18: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше.
15: Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
19: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация президента США сократила помощь Украине на 99% и одновременно пыталась выстраивать более благоприятные отношения с Россией, пишет издание New York Times. Отношения между Киевом и Вашингтоном ухудшались постепенно и сопровождались неудачами для Украины. 5 стран бойкотировали Евровидение 2026 из-за участия Израиля, сообщает BBC. Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения обвинили страну в преступлениях в секторе Газа, в то время как телеканалы считают, что участие государства, так же, как и Украины, создает несправедливые условия. Дмитрий Песков заявил, что подвижек в организации матча между сборными России и США по хоккею пока нет. По его словам, это очень важно и было бы здорово. И это стало бы хорошим обрамлением подвижек в двухсторонних отношениях, сказал пресс-секретарь президента России. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-микс от диджей Цветков. 14 ноября – Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря – Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru/12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, УГРН 118-78, 426, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
14: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Самое сейчас плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 17. Но завтра не обещают нам осадков и будет до плюс 24 градусов. На дорогах города продолжается час пик. 7 баллов. Серьезные пробки в Самаре по данным сервиса Яндекс.Карты. 25 минут проведешь на Советской Армии от Тихвинской до Плюхера. Московская Жигулевская до Авроры едет 25 минут. Здесь произошла ДТПшка на кольце Авроры и Московского. С другой стороны, Московская едет от Гагарина до Авроры 20 минут. На Высадовой стопорится от Осипенко до Ярошевского, Мичурина от Полевой до Масленникова. 20 минут готовь для проезда участка Соколова от Лесной до Новосадовой. На Авроры от Дыбенко до Партизанской простоишь. И на Партизанской от Дзержинского до Авроры. И не забывай, что завтра уже с 7 до 11 в эфире «Мега Утро». Каждый будний день, засада, игры, подарки, любимые неформатные композиции в 8.40. Ну, а также вся полезная и важная информация. «Мега Утро» — все это для детей старше 12 лет, а из музыки чуть позже будем слушать с тобой «Beautiful» от Anime and Joji, а также John Summit «Light Years».
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Бугарин, 110, 547, 605, 1196.
8: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
9: Застройщик АОС «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
10: офертой. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
11: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
12: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
13: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг Стандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
14: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
15: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
16: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
17: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8-800-2019-117 и на сайте контакт63.ру.
18: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
19: Для лиц старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. 7 часов вечера в Самаре, и я, Наташа Маркова, желаю тебе клевого вечера вместе с первой танцевальной. Сегодня был первый рабочий день на этой короткой неделе, такой для плавного вливания в рабочий процесс. И погода тоже сильно события не форсирует. Потепление наступает у нас поэтапно. Завтра, вот, например, обещают нам еще на пару-тройку градусов теплее. Ну а к выходным так вообще лето прогнозируется, да, плюс 30. Так что планируй что-нибудь клевое на конец недели. Но уж о музыке для твоего отдыха или путешествия мы точно позаботимся. В том числе в этом часе у нас с тобой крутые треки. Будем слушать стильную тему от Holy Flame и Redline. Тону. Биби Рекша будет с треком New Religion. Услышим Dub Dogs, How Does It Feel?

0: Dance Radio Record.
1: Прекрасный теплый весенний вечер, и, конечно же, Рекорд не может тебе не подарить крутые подарки. И прямо сейчас у нас на кону сразу три крутых, вкуснейших, огромных пиццы. И все их я подарю сразу же трем счастливчикам, которые, собственно, хорошо умеют считать, да и просто внимательно слушают Рекорд. Сейчас я поставлю 15-секундную нарезку из треков. Твоя же задача ее послушать и посчитать, сколько тем в ней поместилось. Ну и, конечно же, верное количество отправить в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» при помощи кнопки отправки сообщения. Либо же написать нам в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», только обязательно указывай свой номер телефона. Все сообщения приходят у нас в одно окно, так что не переживай, все сообщения видим, считаем по порядку. И 10-й, 20-й и 30-й, собственно, получат приз. Ну что, все правила я тебе рассказала, ты о них знаешь прекрасно, и мы с тобой начинаем.

0: слушали. И теперь давай отгадаем с тобой. Сколько же треков спрятано в нашей подборке? 7 или 9? Отправляй в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» при помощи кнопки отправки сообщения. Либо же пиши в личку нашей группы ВКонтакте. 7 или 9 треков сейчас было в нашей нарезке. Я жду 10, 20 и 30 получат пиццу. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
4: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
5: Сектор Газа. Агата Кристи. Парк Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чичерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
9: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
10: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
11: Не упустите уникальную возможность приобрести Амодей Джейку по эксклюзивной цене завода-изготовителя. Только 16 мая исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 10 до 18 будет находиться представитель бренда Амодей Джейку Денис Аверин. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. Самара Авто. Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264Б у самолета.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламы.

Ну, а мы продолжаем с тобой разыгрывать три пиццы, а сразу же отравим счастливчика. Буквально несколько минут назад я ставила крутую нарезку из наших рекордных треков, и тебе же нужно было послушать все внимательно, посчитать, сколько тем не поместилось, и отправить верное количество в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самары» или же в личку нашей группы ВКонтакте. 7 треков было в нашей подборке, именно 7. И верно справились со всем, и стали 10-м, 20-м и 30-м у нас Руслан Акимов, Александр Покровский, Юля Журила. Да, вот эти счастливчики, которые заполучили сейчас себе на вечер пиццу. Очень круто, ребята, я вас поздравляю. Ну, а если ты хочешь точно так же, то обязательно внимательно слушай Рекорд и, конечно же, подписывайся на наши информационные каналы в Телеграме и в Максе, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Количество чиновников в регионе сократится, сообщил Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства. Сейчас есть 4800 государственных служащих. К концу года их должно остаться 4000. В Самаре подвели итоги тотального диктанта 2026. Отличников в этом году 120 человек, что в 3 раза больше, чем в прошлом. Участники писали текст о бабушке Александра Пушкина Марии Ганнибал. Автор биографического текста для диктанта – писатель и доктор филологических наук Алексей Варламов. Главной площадкой в Самаре стал университет имени Королева. В образовательной акции по всему миру приняли участие почти 3 миллиона человек в 72 странах. В Похвистневском районе заработал современный фельдшерско-акушерский пункт. Он построен в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и обслуживает около 150 жителей села Султангулова. Это часть программы, инициированной президентом Владимиром Путиным, чтобы качественная медицина была доступна не только в городах, но и в глубинке. «Единая Россия» последовательно поддерживает этот курс. Задача укрепления первичного звена здравоохранения зафиксирована в народной программе партии. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» пришли на помощь пожилым людям. Особое внимание уделили супругам Николаю Даниловичу и Любови Федоровне. Они перенесли операции и сами уже не могли справиться с огородом. Ребята вскопали грядки, привели в порядок цветник и даже собрали для семьи летнюю беседку. Организовала акцию член партии, активист молодогвардеец Екатерина Жулина. Больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных интерактивных каналах в Телеграм и в Максе. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65x33x6.5 см 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 11-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Одно движение и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
13: Jack T9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
14: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: погода.
1: Пробки. Смотри, сейчас плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет до плюс 17, без осадков. Ну а завтра пасмурно и до плюс 24. На дорогах города 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Советской Армии немного притормозишь от Тихвинской до Блюхера, на Московском шоссе от Киевской до Авроры, на Соколово притормозишь немножко от Лесной до Новосадовой и на Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе также еще одна 5-минутка. Ну а важную, интересную и актуальную информацию ты можешь смотреть в наших информационных каналах в Макси и в Телеге на Радио Рекорд Самара. Прямо сейчас заходи туда, обязательно подписывайся. Конечно же, читай, все комментируй. Участвуй в наших опросах, и все это для детей старше 12 лет. А по музыке через минуту будем слушать с тобой Holy Flame, Red Line, Tanu, а также будет Nowhere Free at You.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд-реклама.
5: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и я хочу напомнить, что уже этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева», 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Подробности можно найти на сайте radiorecord.ru 18+. Эбин в этом часе. Hello! А еще Windish Culch и Lost. И, конечно, Джейден Бойзен и Дэвид Гетта. Upside Down. А про Джека Лукаса Стив тоже непременно. Control. Прямо сейчас Оффенбах и Майлвей. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Скопинский маньяк Виктор Мохов, снявшийся в ролике в поддержку КПРФ, получил 10 суток ареста. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости. Мохову общаться с журналистами запрещено судом. За интервью с Ксенией Собчак его уже штрафовали. Теперь пришлось арестовать, чтобы не шалил. В скандальном ролике маньяк позирует в футболке и кепке с символикой КПРФ, читает книгу Зюганова о пчеловодстве и хвалит лидера коммунистов. По мнению маньяка, Зюганов строгий, жесткий и справедливый человек. Мнение скопинского маньяка полностью разделяет заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Вот что он сказал журналистам.
5: То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ. Это факт. И если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем.
4: И позиция Кашина понятна. Верхушка КПРФ сформировалась в брежневскую эпоху и продолжает жить в эстетике позднего Леонида Ильича. Обратите внимание, что Кашин даже комментирует так, словно панихиду по вождю читает.
6: Товарищи, Леонид Ильич был человеком большого масштаба, международного масштаба. Он пользовался авторитетом не только в нашей стране, но и во всем мире. Среди руководителей братских партий, среди лидеров капиталистических стран.
4: Кстати, именно Леонид Ильич в свое время крепко напугал лидера Центральной Африканской Республики Бакасса, которого радушно принимали в Москве.
7: По приглашению Президиума Верховного Совета и Советского правительства в СССР прибыл генерал Жан-Бедель Бакасса.
4: Бакасса, или в просторечии Бакасса, был не просто президентом ЦАР, а потом еще и императором. Бакасса был маньяком-людоедом, съедал в буквальном смысле своих политических оппонентов. И не только их. Поэтому, когда Леонид Ильич обнял и поцеловал знаменитым брежневским поцелуем африканского лидера в губы, Бакасса крепко струхнул. Ведь он был на чужой территории. Вдруг съедят и запьют кремлевской зубровкой. Но нет, не съели, а отправили во всесоюзный пионерский лагерь «Артек» знакомиться с советскими детьми. Там Бакасса наградили комсомольским значком, а еще людоеда приняли в пионеры. Так что украшать маньяков партийной символикой и целоваться с ними – давняя традиция коммунистов. Людоед Бакасса уважал Брежнева, скопинский маньяк Зюганова. Ну и что с того? Тут Кашин прав. И только русский повар, которого выпросил у Брежнева Бакасса, сбежал от людоеда, как только заглянул в холодильник.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
10: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Новости.
1: Иран требует снятия блокады США и разморозки своих активов, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что Иран отверг американское мирное предложение, поскольку оно означало бы подчинение чрезмерным требованиям властей США. В МИД также отметили, что Тегеран готов обсудить ядерный вопрос позже. На текущем этапе внимание сосредоточено на прекращении конфликта. Минздрав России хочет изменить перечень медицинских специальностей с 1 сентября. Среди новых – медицинская эмбриология, нейропсихология и эргореабилитация. Отмечается, что в номенклатуре должности медицинских и фармацевтических работников должны также появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Россияне с 11 мая получили возможность без виз отправиться в путешествие по Саудовской Аравии, которая еще недавно была закрытой для туристов. Соглашение о взаимной отмене визовых требований позволяет пребывать в стране до 90 дней. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех», «Матрикс». 14 взрывных треков от «Sonic Mine», «Лабораториум», «Снет» и других авторов. «Колбасный цех», «Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Там, где каждый пытается что-то сказать.
10: Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
12: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.bfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
20: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
21: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Вот такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным. Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищами. Но вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
3: Стоп пудов, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга, зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете, там.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: И расскажу тебе немного об актуальном. Завтра, по данным Яндекс, погода будет до плюс 24 градусов и пасмурно. Сегодня же ночью до плюс 17. И не забывай, что уже с утра тебя ждет мега-утро. Каждый будний день начинай в компании Рекорда. Засады, игры, подарки, любимые неформатные композиции 8.40, полезная важная информация и все это с 7 до 11. Мега-утро. Все это для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.

0: Вторник тоже далеко не рабочий, а просто муляж рабочего дня, когда половина работников даже не думала бежать и спотыкаться, чтобы так быстро и сразу после них поработать. Но для нас лично это день рабочий, а значит мы здесь, а значит будем, да, обсуждать новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
1: Крем-хруст-шоу.
2: Семейники носят только уверенные в себе мужчины, так считают сексологи. По словам экспертов, такие трусы обычно выбирают люди, которым важнее комфорт, свобода и личное пространство, а не навязанные стандарты. Также семейники ассоциируются с ощущением уюта, спокойствия и защищенности, а миф о несексуальности такого белья специалисты называют стереотипом.
0: Специалисты? То есть специалистам нравятся мужики в семейниках? А кто эти специалисты? Специалисты в чем?
3: Ну, слушайте, специалисты, которые долго вели какое-то наблюдение, проводили опыты какие-то, возможно, ставили там, да? Перед ними ставили там такого человека, такого подопытного, другого, в таких трусах, в сих трусах. И специалисты по кумеков, как бы, проведя консилиум, вот и решили.
0: Кто эти специалисты по мужским трусам, по мужикам в трусах? Это кто, трусоведы, кто трусологи? Кто эти специалисты?
3: А, вот там было сказано, что сексологи.
0: Сексологи?
3: Да.
0: А сексологи и трусологи это одно и то же?
3: Ну, секс такое понятие широкое, это входит
0: в трусы. До трусов. Прям,
3: да, конечно.
0: Да? Я, честно говоря, не понимаю, о чем тут вообще идет речь. Значит, там было сказано, такие трусы обычно выбирают люди, которым... Ну, в смысле, семейники. Да, семейники, значит, выбирают те, кому важнее комфорт, свобода и личное пространство, а не навязанные стандарты. Простите, какие стандарты? Какой миф о несексуальности? Они, по их мнению, по мнению этих специалистов, где семейники-то носят? На улице, что ли? Это там люди подвержены навязанным стандартам. В социуме. А дома? Так дома, извините, ты вообще один или с женой, которая тебя знает как облупленного. И у которой на тебя сексуальное желание, как на электросчетчик. Или на бабушкин комод. Да даже, слушайте, если мужик дома, при жене, которая варит борщ, натянет, я не знаю, ну самые модные стринги. Не знаю, стринги Николая Баскова с принтом на них Киркорова. Тоже все стрингах,
3: вот,
0: да?
3: Леопардовые, да?
0: Да, вот. Да, да, да, да, в квартире, не знаю, в хрущевке, да там вообще не до сексуальности. Там ты, не знаю, ты дома хоть пиджак от Бриони вместо трусов напяль. Короче, жена варит борщ из брокколи и капусты там, да? Ей на эти Бриони и трусы от Валентина ей начихать.
3: Вот несчастная жизнь, борщ из брокколи.
0: Ну, я не знаю, я не разбираюсь в этих ваших готовках.
3: А если, скажем, вот такие трусы труссарди?
0: И в дом, нет, абсолютно никак. Значит, эти специалисты говорят, когда они говорят, что семейники носят только уверенные в себе люди, уверенные все мужчины, они имеют в виду, что они носят их на улице. И вот тут я согласен на 100%. Только реально уверенный в себе мужик может выйти на улицу в семейниках. А если еще прийти в них на работу, так это вообще самооценка, как бы огонь.
3: То есть бросает вызов стандартам.
0: Да, конечно. А если он еще их перед начальником сможет снять, так он вообще может стать коучем по технике уверенности в себе. Вот это да. Да,
3: я не думаю, что далеко зайдет. Смотрите, все-таки мы люди приличные, да, можно носить, если ты уверенный в себе, как бы, ну, приличный человек, то нужно, значит, надевать, как бы, семейные трусы, а сверху вот такие коротенькие обтягивающие шортики, чтобы трусы семейные из-под них торчали, висели, знаете, такие вот, такие розовенькие шортики.
0: То есть все-таки вы жертва навязанных стандартов,
3: да?
0: Хоть чуть-чуть. А что это за навязанные стандарты, кстати, такие, о которых говорят вот эти эксперты? Это какие стандарты? Типа, то есть, типа, семейники это не сексуально, а что сексуально? Носить обтягивающие трусы или что? Или трусы с дырочками? Там, знаете, две дырочки. Одна спереди, другая сзади. Или что, кожаные трусы? Какие стандарты?
3: Да, ну что, стандартом навязывают кто? Скажем, выступление бодибилдеров. Помните, в чем они там выходят? Таких полосочек, да, там просто ну, миллиметровой ширины.
0: То есть, это противоположность семейникам.
3: Да.
0: То есть, если в семейниках закрывает как все, включая бороду, да, если дотянешь ее до бороды, то эти там вообще ничего не
3: вообще, намажутся этим автозагаром, там, да, писюны маленькие, сморщенные вот этими трусиками, мышцы здоровенные, как бы. Вот это, нам навязывают такие стандарты. И стриптизеры, как бы, да, тоже. А кто из них в семейниках выступает? Я, конечно, не видел бы, что стриптизный друг рассказывал.
0: Нам семейники.
3: Он с женой ходил, да.
0: Друг у вас, это огонь, на самом
3: деле. Бывало, я много чего видел.
0: Что это за навязанные такие... Я, знаете, я вам скажу вот что. Если говорить о навязанных стандартах, то я жертва стандарта минимализма. Да, я бы даже сказал, ленинского социалистического принципа от каждого по потребностям, каждому по способностям. Или каждому по труду. Это коммунистический принцип. Я вообще не это...
3: А вы на тему-то приплелись?
0: Потому что, не важно, в любом случае, трусы для слабаков. Это для мещан, кто боится, знаете,

0: потерять драгоценность свою, кто трясется над своими ценностями. А я социалист, у меня все общее. О,
1: подождите, смотри. Подождите. Вы хотите сказать, что видные социалисты, даже видные коммунисты, классики, как бы, да, не носили трусов? Ну, про анархистов, кто? Может быть, да. Батька, да. Махно, конечно, с голой попой.
0: Конечно. А вы видели, а что, Ленин в мавзолее в трусах? В семейниках?
1: Не знаю, что у него под костюм.
0: Знаю, я не видел, никто не видел, ни в одном фильме про революцию. Нигде вы не видели Ленина в трусах.
1: Ну и без трусов тоже вы нигде не видели, Владимир Ильич.
0: Ну, это тоже, да.
1: Не передергивайте, что вы как?
0: Что, кому я передергиваю?
1: Как троцкист, что ли, вы?
0: Троцкий, кстати, нет. Если, кстати, Ленин носил трусы, то и он был жертвой навязанных стандартов, то, возможно, у него на трусах был Троцкий. Но на самом деле навязанные стандарты — это действительно важная тема, и у нас же вопрос, бог с ними, с общими стандартами. Это, можно бесконечно говорить, это туман, непонятно. А вот трусы — очень важная вещь. И давайте не побоимся и прям, да, вот эти трусы, с ними его положим сюда на стол переговоров, что называется. Давайте поговорим о трусах. Ведь трусы — это показатель, да? Как говорится, скажите мне, какие у тебя трусы, я скажу, какие у тебя трусы, да? Потому что трусы — это показатель вкуса, это показатель твоего отношения к себе, к другим людям.
1: А к обществу!
0: В конце концов. И поэтому вопрос конкретный. Какие у тебя трусы? Ну, а не то чтобы прямо сейчас. Нет.
1: А какие качества ты ценишь в трусах,
0: какие, да? Какие трусы ты предпочел бы, да? Какими они должны быть? Да, давайте так. Трусы — это зеркало человека, да?
1: И наоборот. Какие красные флаги в трусах для тебя?
0: Которые ты никогда не перейдешь, да? Да. Так вот, трусы — это зеркало души, да? Так вот, какие трусы должны быть у нормального мужика, у нормальной женщины? Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Руст Шоу.
1: Узбекистан будет делать аниме для Японии. Местная Минцифры подписала контракт с японской студией, известной по работе над аниме-сериалом «Когда плачут цикады». Японцы планируют открыть филиал в стране, обучать местных специалистов компьютерной графике и подключать узбекских художников к производству аниме. На запуск проекта и гранты уже выделили более 700 тысяч долларов.
2: 700 тысяч долларов? Ну, знаете, это, в общем-то, небольшая сумма говорит о том, что специалисты будут не только из Узбекистана, но, возможно, еще и нелегалы. Потому что, ну, 700 тысяч, ну, для такого проекта это, мягко говоря, немного. Меньше на такой проект это делать японское аниме только за еду. И за жилье.
3: В этом-то и смысл, видимо, этих корыстных и алчных.
2: Да, так обычно нелегалам и платят. А зачем еще японцы, чтобы их аниме делали узбеки? Только чтобы сэкономить.
3: Не, ну, не получается. Смотрите, если будут делать в Узбекистане, то нелегалы должны быть из Таджикистана. По идее, в Узбекистан.
2: Да.
3: Местные там легальные, как бы, да, у них все оформление, трудовая книжка, там это вот все.
2: Да, да? Таджикистан наймут румын.
3: А сейчас такое веселая круговертика.
2: Да, да, началась.
3: Роение.
2: Да, но, послушайте, теперь, японское аниме будет на самом деле узбекским. Послушайте, ну, мы живем в невероятно интересное время. То есть, ну, понятно, да, что вот у нас там в глобальном мире, да, в мире глобальной экономики, да, у нас уже там типа все так, да, там немецкие машины могут делать там в России, американские телефоны в Китае. Там итальянские бренды в Индии или во Вьетнаме. Ну, слушайте, но японское аниме узбеками, ну, это же значит, что значит? Это значит, ну, вот как ни крути, что, ну, при всем том, что они могут делать там хорошо, качественно, как угодно, но это значит, что им не избежать культурного и национального влияния, да, на эти мультфильмы. А это значит, что японские мультики будут с элементами чего-то узбекского. То есть там же обычно кто вот в этих аниме? Вот это, знаете, маленькая девочка такая с большими глазами.
3: Там кто,
2: да,
3: угодно.
2: Ну, а часто бывает, то есть девочки, да, и теперь, значит, вот эта маленькая японская девочка вдруг неожиданно начнет готовить плов.
3: Такая в тюбетеечке такая.
2: Ну да.
3: И музыка. Ты очень важно, какая музыка звучит, как бы, да, в аниме там. Вот такая узбекская.
2: А, конечно. Вот это вот, знаете, я просто уж не попадаю эти аниме, вот эти девочки с большими глазами в короткой юбочке. А теперь будет похоже на таксиста Агайбека. И, кстати, почему нет? Мы, например, к ним больше привыкли.
3: Ну, мы-то привыкли больше, но думаю, что такого все-таки не будет. Японцы будут следить, как бы, там, и бить по рукам в случае чего этих, как бы, мультипликаторов из Узбекистана.
2: А чего они будут? Если их бить по рукам, тогда вообще неизвестно, на кого будут похожи они.
3: Хотя, знаете, вот если на круг 700 тысяч долларов как бы выделить, то как бы, конечно, они имеют право на полет фантазии.
2: А это немного, это, да, вообще копейки для такого проекта. Но ведь давайте не забывать, ведь у японцев есть же еще аниме для взрослых, тоже называется. А там как это будет? Вот это будет как вот, знаете, раньше тут в объявлениях на трубе, там, «Шахло 24 часа» или как?
3: «Мухаббат».
2: Да, или «Сладкая Ширин». Сделаю тебе аниме.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья советов принимают звезду 2005 из Перми. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 16 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026. Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Москвичи выбрасывают еду чаще петербуржцев. 60% против 51% показал опрос среди жителей Москвы с Подмосковьем и Петербурга с Ленобластью. Большинство признались, что отправляют продукты в мусорку при малейших сомнениях в свежести. С раздельным сбором тоже все не очень. Упаковку перед выбрасыванием моют лишь 8% москвичей и около 10% петербуржцев.
2: Москвичи выбрасывают еду чаще петербуржцев 60% против 51%. Ну, а слушайте, а может быть это потому, что в Москве, собственно, живет треть петербуржцев?
3: И они в Москве выбрасывают, да?
2: Да,
3: они
2: да.
3: Приехали специально из Петербурга, что в Москве выбрасывают.
2: Причем успешных петербуржцев. Там полправительства, там в Госдуме из Питера.
3: То есть могут себе позволить выбросить просрочку, да?
2: Да, а мы, может быть, еду тоже выкидываем не меньше. Мы просто об этом не говорим. Мы все-таки культурная столица. А выкидывать еду это вообще нехорошо. Да, выкидываем еду там тихо из окна, без лишнего афиширования. А еще, может быть, просто потому, что, знаете, почему москвичи больше выбрасывают еду, чем питерцы? Может быть, ну, потому что москвичей больше?
3: Вот, ну, может быть. Ну, как бы, тут же считаются не как бы, ок, сколько всего они выкидывают еды, а типа, сколько, какой
2: часто,
3: да, процент людей выбрасывающих
2: еду. Ну, Владимир Владимирович, обратите внимание, что мы уже с вами там несколько секунд говорим о том, как мы выбрасываем еду. Никак ее покупаем, никак нет на нее денег. Россияне выбрасывают еду. Эх, хорошо живем. Слушайте, ну, то, что москвичи выкидывают еду, ну, это понятно, да? Москвичи зажрались, ничего нового.
3: Конечно.
2: Но мне другой вопрос. А почему? Вот был опрос, да? Спрашивали у москвичей, я правильно понял?
3: Ну, опрос, и у петербуржцев, да.
2: Да, да, да, подходили и спрашивали. Вы как часто выкидываете еду? Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
3: Ну, во-первых, ответил, здравствуйте. Во-первых, я не москвич. Если меня поймали на улицах Москвы.
2: Как вы, часто вы, не москвич, выбрасываете еду?
3: Ну, под случаем к случаю. Не часто, но бывает. Конечно, когда там смотришь просрочку в холодильнике, уже плесенью все покрылось.
2: Окей.
3: Ты можешь же плесень соскрести, как бы, да?
2: Можно, а можно это съесть до того, как не покрывалось плесенью. Да, холодильники, значит, переполнены. Так вот, опрос, да, как часто выбрасывают еду москвича. Почему не было опроса, кто больше всех ее подбирает? Потому что, знаете, вот то и дело там встречается видео, как пожилые там роются на помойках, там, знаете. А, и, может быть, мне интересно, может, москвичи, например, ее выкидывают, а гальяновцы подбирают.
3: Ну, гальяновцы тоже москвичи. Хотя, ну, формально.
2: Не, ну, не там, да. Или выкинули там, например, омара на патриарших, а выхинские подобрали. Есть такой опрос?
3: Если омар не уполз в патриарший пруд, ну, то есть, в свое естественное свое обитание.
2: А его оттуда, мне кажется, оттуда москвичи и ловят. Значит, ну, самое интересное, там что было сказано? Упаковку перед выбрасыванием моют лишь 8% москвичей и 10% петербуржцев. Тут я, кстати, не очень понял. То есть петербуржцы сначала моют, а потом выбрасывают, да? Вот что значит культурная столица.
3: А я что-то, подождите, у меня есть вопросики. Может, я что-то пропустил, а нужно мыть упаковку перед выбрасыванием?
2: Да. Скажем,
3: я купил сока, пакет, да, как бы?
2: Да.
3: Выпил его. И хочу выбросить его в мусор.
2: Если
3: его нужно помыть.
2: Культурный человек, вот мы. Да, культурная столица, мы сначала моем, а потом выбрасываем. Потому что культурная столица. Да, а москвичи эти, знаете, понаехавшие вот эти вот, да? Они это выбросил, не помыв, что называется.
3: Все странно, что-то у меня завонялось, какая-то еда, да, как бы. Что, я ее раньше ее выбрасывал. А что, теперь нужно ее отмыть, как бы, перед тем, как выбросить вот завонявшуюся
2: надо
3: еду?
2: Надо помыть.
3: Тогда уже ее можно и закалывать.
2: Нет, вам ничего, если вы из культурной столицы, вы и так моете. Вам не нужно говорить об этом даже. Но вот там самое главное, значит, то есть, это что значит? Значит, петербуржцы, как было сказано, моют упаковки чаще, чем москвичи. А у меня теперь такой вопрос. А это точно касается только упаковок? А все остальное? Может, и все остальное петербуржцы чаще моют, чем москвичи? Может, петербуржцы вот это моют чаще, да, перед тем, как вбросить? Перед тем, как бросить эту палку? А москвичи только изредка. А потом, знаете, ходят с сексологом, тратят там на них миллионы. Да просто помыть надо было.
3: Но если они моют с таким же соотношением, как и упаковки, то печальные новости. 8% и 10%.
2: Что это? Вот, поэтому все приходится выбрасывать, потому что не моют. Купил там картошку. Хотя нет, москвичи картошку на нитят. Купил черную икру. Да, черная. Ну что сразу выкидывать? Помой ее. Отбели. Вы отбеливаете черную икру?
3: Ну, икру не икру.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России уже месяц ищут фуры с узбекскими пчелами-нелегалами. Сначала пропал грузовик с 1700 насекомыми, а теперь исчезли еще два большегруза. Машины въехали в страну через Челябинскую область, но до обязательного карантина не добрались. Пасечники опасаются, что южные пчелы могут переносить опасные болезни и паразитов, угрожая местным пчелиным семьям. При этом завозят их нелегально из-за низкой цены и способности сразу производить мед после теплого климата.
2: В России ищут фуры с узбекскими пчелами-нелегалами? Слушайте, а что, у нас и пчелы из Узбекистана? То есть не только таксисты и строители?
3: Ну, получается, и теперь и да. Как бы, если бы не эта новость, мы об этом даже не узнали.
2: Возможно,
3: кому сейчас каждая вторая пчела не на нелегальном положении.
2: А пчелы, пчелы тоже говорят там, брат, дорогу в улей покажешь?
3: Ну, с пчелами это другая история. Они же прямо с ульем бы приезжают, понимаете?
2: И что?
3: То есть никак не на автобусах, знаете, там, и плацкартных вагонах, а прямо со своей хатой. У них нет проблем хостел снимать, вагончики бытовки жить.
2: Но они же летают, дорогу-то тоже нужно знать. То есть, значит, сначала пропал, что-то было сказано, грузовик, сколько, 1700 насекомых, а теперь, значит, еще исчезли два больших груза. Как это исчезли? Что случилось? Что, водителя пчелы закусали до смерти?
3: Он не доехали до точки до какой-то.
2: И теперь, значит, пчелы-нелегалы где-то среди нас? Слушайте, а тогда у меня вопрос. А как отличить пчелу-нелегала? Вот если, то есть, там, скажем, к пчелам-нелегалам в улей запустить шмеля полицейского с проверкой, то есть, да, то есть они быстро полетят тогда в сторону Узбекистана, да?
3: А такой шмель с такой маленькой жилеточки миграционной службы, знаете, вот как бы смотрим в хрониках, да, как бы криминальных, да. Там, узбекские жилетки специальные,
2: да.
3: Яркие.
2: То есть как понять, что пчела нелегал?
3: Ну, надо проверять, конечно, все.
2: Нет, она быстрее летит, да?
3: Лучше работать, мед сразу дает. Да. А там местные пчелы там раскачиваются, да? А эти приезжают и сразу, давай фигачить мед.
2: Но у меня вопрос, значит, смотрите, секунду. Сказано, пчелы нелегалы. А водитель? Знаете, я не верю, что, значит, пчелы нелегалы, а водитель, что, коренной москвич, потомок князя Долгорукова, тоже, видимо, нелегал. А значит, новость составлена некорректно. Пропал не грузовик с пчелами-нелегалами, а пропал грузовик с пчелами-нелегалами и водителем-нелегалом. А если у водителя нелегала были еще вши, то пропали и вши-нелегалы. И тогда пропал грузовик с 1000 нелегалов. Понимаете? И они все здесь.
3: Ну, да, понимаете? Ну, кстати, так еще смотрите. 1700 пчел в одном грузовике. Тут очень много вопросиков. Первый вопрос, это что-то мало пчел. Это как бы один улей. Ну, там в улье несколько тысяч пчел. То есть, а если ехала фура, то их гораздо больше. То есть цифра явно кем-то неспроста занижена. Конечно, очень сильно. Может быть, в десятки, а то и в сотни раз она занижена. Во-вторых, смотрите. Въезжают в Россию из Узбекистана пчелы-нелегалы. Как бы их и пропадают, их ищут. Откуда знают, что они нелегалы? То бишь, они где-то... Вот, как-то вот они въехали же в Россию, да? То есть, как бы, почему их ищут? Если бы они въехали нелегально, их бы, ну, не искали. Или бы нашли бы случайно.
2: Ну, подождите.
3: На стройку рейд ходят, и только там находят сколько.
2: Понятно.
3: Их.
2: Ну, что вы как маленькие. У пчел медок есть?
3: Да.
2: Все, дали медка, любишь
3: медок?
2: Вот я
3: к чему веду, что да. Это просто мутная схемка, как бы. Там, так...
2: Ну, как бы, слушайте,
3: провел, там,
2: ну,
3: провел,
2: что мутная, обычная схема. Причем машины въехали в страну, было сказано, через Челябинскую область. Ну, до обязательного карантина так и не добрались. Тут, кстати, может быть, другая история. Может быть, пчел-нелегалов просто в Челябинске ушатали наши пчелы? Типа, знаете, там, пчелам, вы из какого района? Там? Жало есть? А если найду? Ну, и началось там туда-сюда, и пчелы.
3: Нет,
2: там...
3: Нет, пчелы как бы иностранные, они более агрессивные. Видишь, ты даже сказано, что могут наши пострадать.
2: Может быть. Но, но пасечники при этом опасаются, что эти южные пчелы могут переносить опасные болезни и паразитов, угрожая местным пчелиным семьям. То есть, смотрите, то есть пчелы еще и с паразитами? То есть...
3: Могут быть с паразитами.
2: Да, ну, то есть тогда, значит, пропали и паразиты-нелегалы.
3: Паразиты всегда нелегалы. Вот всегда они нелегалы.
2: А сифилиса у пчел не было?
3: Что?
2: Нет, просто какие болезни у них? А где обычно паразиты, кстати, на пчелах?
3: Ну, снаружи, там, в ворсинках, там, у них подкрылышки.
2: То есть пчела, она не паразит?
3: Да.
2: Она паразите в ушко? Окей. Ну, послушайте. Чего? Я ничего не слышал, ладно, неважно. Вы слышите, да? Что-то где-то радио играет.
3: Море,
2: да.
3: Шумит как.
2: Окей, скажите, у меня, значит, мне интересно, что там сказано, что завозят этих пчел из-за низкой цены, да?
3: Ну, как эта вся система работает? Низкая цена как бы у мигрантов,
2: да,
3: как бы трудовых.
2: Все так же и с людьми.
3: Лучше работают.
2: Так, тех мигрантов завозят из-за низкой пчелы, в смысле цены, да? Пчелы, значит, там было сказано, сразу способны производить мед, мед и нелегалы тоже. Сразу без регистрации и прав они способны довести тебя от аэропорта до центра за 4 минуты. А пчелой. А пчелы-нелегалы, значит, там сразу способны производить мед, а строитель-нелегал сразу способен без паспорта и строительной подготовки за неделю построить ЖК картонная стена или ЖК кривой фасад.
3: Ну, плохо, что ли? Хорошо.
2: Нет, это, конечно, хорошо. Все как обычно.
0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека. Это фантастика». 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех. Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Сегодня как минимум 30% любого радиоэфира – это пальцы. Те самые пальцы, которыми пишут в этот самый эфир сообщения. Вы написали, как всегда, тут кучу всего. И мы кое-что из этой кучи на 30% как минимум сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, у нас тут была прекрасная, дающая надежду новость о том, что сексологи заявились, что семейные трусы носят только уверенные в себе мужчины. И мы не могли не воспользоваться возможностью поговорить о трусах. Что для тебя важно в трусах? Какие трусы ты носишь, хотел бы, стремишься носить, может быть, ну, пока еще не получается, на каким-то причинам. Может, ну, по финансовым, по каким-то моральным, там, знаете, там, ну, общество не одобрит. Ну, какие трусы ты носишь, почему, да, какие качества? Ну,
0: мечта, да, как бы, да, там, трусиная.
1: Да. Или
0: как, да, то, да, да.
1: Какие важны, как бы. Ну, и, конечно, какие-то поучительные случаи с трусами, возможно,
0: мы говорим. О, да.
1: Из которых мы могли бы вывести какую-то мораль.
0: Конечно.
1: Да, чтобы воспитываться на них, развиваться.
0: И мораль такого рода, что вот такие трусы нам не нужны.
1: Не нужны, да. Да.
0: Ну, что там?
1: Да. Ну, как бы, слушатели в большинстве своем поддерживают это мнение этих сексологов. Вот Александр про семейные трусы даже стих сочинил. Слушайте. «Семейники, как паруса, в них скрывается краса». Шел по дому, важно, папа. Трусы хлопали, как флаги. В них и спица, и футбол, и поход на бутерброд. Главный стиль всех мужиков. Комфортнее нет штанов.
0: Ну,
1: чудесно, еще.
0: Скрывается краса?
1: В них скрывается краса. Семейники, как паруса.
0: А краса это?
1: Ну, как вот это вот краса.
0: Это прям такая краса, да?
1: В них и спица, и футбол. Спица, в смысле, спит человек, а не спица, как бы, да?
0: А кто его знает? Может, и то. А футбол что? В них тоже?
1: Ну, футбол, да, да, причем.
0: Нет, внутри трусов?
1: Да.
0: И спицы,
1: и футбол. И поход на бутерброд.
0: Просто я думаю, что внутри трусов это не футбол, это бильярд карманный. А футбол тоже можно?
1: Да, все, что
0: ну, вообще, от личности. Вот такие люди нам нужны, которые воспевают, что? Что он воспел?
1: Ну, семейные трусы. Потому что они как паруса, и в них скрывается краса.
0: Как паруса, в смысле, алые. Или я думаю, алые, какие они?
1: Ну, какие вот цветы семейные? Там вот цветы и паруса. В горошек бывают, знаете, там, в цветочек.
0: А вы знаете, а вот для меня это минус у трусов семейных, что они как паруса. Потому что когда ветер дует, понимаешь, ты чувствуешь себя кораблем. Да, я не хочу, когда тебя несет куда-то, как лодку.
1: Ветер свободы
0: тебя. Знаете, никакой не свободы. Тебя несет на этот, на скалы прямо. Ладно, это отдельная история. Что еще, кроме семей?
1: Ну, значит, что еще? А вот девушка пишет нам по имени Полина. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. В трусах предпочитаю разнообразие, что соответствует многогранности моего характера. И семейные, и стринги, и там какие-то...
0: Это, подождите, это одновременно? Ну, то есть сразу, то есть, да? То есть, ну, то есть, там, и розовые, на них еще зеленые. Нет, я знаю, кстати, вы думаете, что это совсем такая редкость? Нет, я знаю женщин, которые носят несколько трусов.
1: Зачем?
0: Сразу же.
1: Для тепла?
0: Для разнообразия. Ну, давай, просто, знаете, ведь женщины, они все как принято. Я вся такая неуловимая, вся такая непредсказуемая. У меня настроение вот сейчас... А представляете, действительно, у женщин за день настроение меняется столько, сколько у вас, не буду говорить, что меняется, вот, глядя, показывая вот сюда. У них настроение меняется постоянно. А если ты надел одни трусы? Все это скучно. А так и зеленые, и красные, и в дырочку, и без дырочки, и кожаные, и пластмассовые на настроение. А пластмассовые под грудь, если она пластмассовая, да? Да, конечно, надо много трусов носить. Вот у вас сколько трусов, кстати, сейчас?
1: Да, у меня много, ну не на себе, а только
0: одни. А дома сколько,
1: одни.
0: Кстати, тоже важный вопрос.
1: Дома много. Дома.
0: Вот, кстати, это тоже меня интересует, сколько у вас и дома трусов. Давайте я почитаю. Вот Анна пишет нам, Анна. Главное, чистый. Мы стали про это забывать, да? Насчет этого критерия.
1: Для некоторых, знаете, критерий важен не то, что чисто, а не марки. Не марка.
0: А то есть, когда они уже такие желто-коричневые. Да, я понимаю, да. Так вот, действительно, ведь вопрос, видите, ну, возможно, там, из тех мест, откуда Анна, чистые трусы, это уже, знаете, полдела. Она пишет, главное, чистые и целые. Целые, это в смысле цельные? Ну,
1: да, сохранившие целостность свою.
0: Чтобы не стыдно было в случае чего. А в случае чего это, в смысле, если в общественном туалете камера, например,
1: ну,
0: да?
1: Ну, случаи разные бывают.
0: Ну, то есть, еда, там, начальник вызвал к себе. Слушай, нет, давайте вот насчет случаев разные, я должен ей позвонить. Иначе.
1: Так. Ну, раз должны.
0: Конечно, ну, а что вы думаете, женщина, которой важны чистые трусы, ну, как я могу это... А главное, целые. Вот у вас целые трусы.
1: А вы знаете, по-разному бывает. Ну, чистые, надеюсь, да. Ну, целые, ну, сомнения есть. Возможно, и не совсем целые.
0: Сейчас. Алло.
2: Алло.
0: Это Анна?
2: Да.
0: В чистых трусах.
2: Анечка.
0: Да, да. Значит, Аню, давай еще, значит, все, трусы чистые и целые, да?
2: Конечно.
0: Ну, замечательно. Это самое главное, потому что это же для тебя главное, да? Ты пишешь, главное, чистые и целые. То есть я правильно понимаю, что были случаи, когда трусы были не чистые, не целые, да?
1: А случилось это в случае чего? Да, вот как бы.
2: Нет,
1: да.
2: Ну, у меня таких случаев не было, мало ли вдруг.
0: Нет, нет, а как не, нет, ну не у тебя лично, может, ты, ну, ты же пишешь, если это главное. Значит, был какой-то опыт негативный, да, разумеется? Был случай, прихожу я, значит, а трусы не чистые, не целые. Было такое?
2: Наверное, к счастью, нет.
0: Ну, окей, а какие случаи? Теперь расскажи, раз ты это написала, какие случаи с трусами у тебя были?
2: Да, у меня, наверное, все-таки не было никаких веселых таких случаев.
0: Ну, я может, грустно, нет, а почему что все веселое, этот позитивщик, этот липовый? Это давай, грустная история. Было, прихожу, трусы нечистые и не целые, это же разве весело? Иногда это не грустно.
2: Ну, максимум, что у меня было, это, знаете, вот постирала трусы, они упали на балкон соседям.
1: О, кстати, да, это беда вообще.
0: А вот такой, он дождь, град. А иногда, действительно, эти трусы сбивают с толку, когда они падают. Особенно, если они белые. То есть, выглядят, что окно, нифига себе. Там в мае хлопья пошли, снега. У меня тоже такой случай был. Сосед, а у него семенники белые, такие в горошек.
1: Шикует.
0: И посыпались там трусы, что-то еще. А зачем, вот, Анечка, только один вопрос последний. Зачем ты вешаешь трусы на балконе? Это для чего? Это паруса как бы, да? Паруса для балкона. А трусы же могут высохнуть.
2: Не, ну там еще можно, конечно, чтобы соседи позавидовали, ну, какие-то.
1: Это да, это правильно.
0: Вот, трусы на самом...
2: Мужчины попускали, девушки позавидовали.
0: Давайте не забывать об этой функции трусов. Трусы не только на тело, но и на балкон. Потому что балкон без трусов, как пиво без водки, деньги на ветер. У вас на балконе есть трусы?
1: Слушайте, да, но я повешивал, но как что-то никто не завидовал.
0: Никто не клюнул.
1: Не видел проявления зависти какой-то такой. Жестко, ну что, так.
0: А вы мужские вывешиваете?
1: Ну, свои, да.
0: А вы попробуете, нет? Вы попробуете?
1: Ну, тогда ко мне будут вопросики.
0: Как у Анны. Какие вопросики? Да, трусы.
1: Если я буду вывешивать трусы.
0: Анна, есть лишние? Да, вот.
1: Есть лишние трусы?
0: Трусы нет? Спросить, да? Трусы есть?
1: А если найду?
0: Аню, дашь трусы погонять на балконе? В смысле?
2: Да вообще, без проблем, приезжайте.
0: А куда приезжать?
2: Московская область.
0: Ждите. В Московскую область. Нет, в Московскую область трусами нет. Ну, напомните им быстро, о чем мы говорим.
1: Ну вот по поводу, что важно тебе в трусах, какими качествами они должны обладать, как бы. И наоборот, как бы, что чего в них категорически не должно быть каких-то, ну, каких-то свойств каких-то.
0: Да, ну
1: случаи, может быть, какие-то
0: интересные. Случаи, разумеется. Ну и какие-то.
1: А то, Анна, трусы упали с балкона. У тебя что?
0: А у кого-то, может, наоборот, поднялись, да, улетели. Всякое было, может, сперли.
1: Подобрался, покажу.
0: Да, иду. Вижу, падают трусы. Ты все понял, обсудим.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В Крыму врачи перепутали пациентов и по ошибке сделали обрезание 6-летнему мальчику, которого привезли в больницу с травмой головы. Ребенка отправили на рентген после сильного удара, а спустя время родителям сообщили, что он уже отходит от наркоза. В палате они увидели сына с перевязанным пахом. Позже выяснилось, что хирург перепутал детей и провел операцию не тому пациенту. После случившегося семья обратилась в полицию.
2: Знаете, вот по мне это самая страшная новость столетия. Я сейчас, когда слушал, я просто... Вы знаете, я вот пытался, конечно, представить что-то еще, но по мне это, пожалуй, самое страшное, что может с тобой случиться. Попал в больницу с сотрясением, а вышел с сотрясением и с обрезанием.
3: Слушайте, ну не надо так паниковать. С обрезанием лишним не бывает. Ну что, сделали на халяву
2: обрезание? Нет, секундочку. Это если сыну Марка Цукерберга. Да, это тогда подгон и экономия, чтобы два раза не вставать. Ну да, перепутали, но все-таки не так страшно, хоть что-то полезное сделали. Но знаете, судя по всему, по этой новости, мальчик как-то в этом не очень нуждался. Я этот мальчик конкретно. Но объясните
3: мне... Мало ли что еще в жизни случится, знаете, на всякий случай впрок как бы там...
2: Обрезание впрок, это интересно. Но я, знаете, что хочу понять? Вот, послушайте, ну мы привыкли, что квалификация у некоторых наших врачей, ну, так скажем, не очень, да? Некоторые врачи как будто учились на сантехников. Слушайте, ну это просто берет главный приз. Это, знаете, как будто вот этот чувак, этот врач, он как будто учился не на врача, а на портного. Чуть что сразу резать. Как, объясните мне, как можно перепутать голову с пенисом? Это даже круче, чем жопу с пальцем, да? Это что за квалификация?
3: Ну, забегался там, замотался, знаете, там, ну, да, у врачей же работа такая нервная, суетливая, туда-сюда, там, вот.
2: Как,
3: на кого? Все на одно лицо, понимаете, там.
2: На кого? На лицо, взрослых, на там, лицо-то, да. На кого он учился? На электрика? Помните, как это там, да, добудет свет, сказал монтёр и перерезал провода. Что он, это как его так научили? Чуть что, сразу резать, да? А что это такое? То есть, он кто? По первому образованию резник?
3: Ну, я не знаю.
2: Что сразу резать?
3: Вы про кого? Адвокаты?
2: А слушайте, а вот у меня такой вопрос. А если бы этого мальчика привезли к окулисту? Его постигла бы та же участь?
3: Ну, я не знаю. Ну, хотя, давайте попытаемся найти какое-то оправдание для этого врача. Ну, смотрите, вот, ну, как-то, ну... Должна быть какая-то логика в его поступке. Ну, кривая, странная, да? Ну, какая-то хоть минимальная.
2: Попробуйте.
3: Ну, смотрите, а вдруг он врач из США? Вот какой-нибудь там... В США же, смотрите, там же всех детей, независимо от вероисповедания, да, как бы там, ну, делают обрезание в медицинских, в гигиенических целях, да, как бы при рождении. И вот он получается, он шпион?
2: Вот именно это и получается.
3: Прокололся на этом, да?
2: Вот не получилось его оправдать. Нет, а тут, да, вы сами его не просто не оправдали, а закопали. Да, потому что нет. Значит, не получается. Меня вот интересует все-таки... Давайте попробуем с другой стороны. А вот если бы привезли не мальчика, а если бы это был, скажем, не мальчик, а дедушка, и у него вообще амнезия, ну, то есть памяти нет. И он пришел с амнезией, проснулся, полпениса нет. Ну, памяти нет, а вроде так и было, да? То есть как бы вот в этом случае?
3: Ну да, чего, никаких проблем нет.
2: Но вы знаете, как проблема есть у меня, потому что теперь просто страшно ходить по врачам. Ты приходишь к психологу, а тебе по ошибке член увеличат. Такого в нашей врачебной практике еще не было, нет?
3: Хорошая ошибка такая, нормальная. Нет, ну есть нюанс, знаете, есть нюанс. Нужно контролировать ситуацию, когда ты под наркозом. Когда ты не под наркозом, ты же можешь сказать, куда лезешь? Ты же психолог, ты логопед же. Что ты мне с членом там обрезать пытаешься?
2: А вот трудно, а врачебный авторитет-то оспорить. Ну, это хорошо, что он еще обрезал, а мог вообще удалить. А если бы это был дедушка, да, увидел бы какой-то сморчок, что это, зачем ему это? И все, да, все, головную боль как рукой сняло.
3: Аппендикс.
2: Да.
3: Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.
2: И смотрите, его привезли с обрезанием, да? С сотрясением. Да, я уже стал путать эти вещи, как настоящий врач. Или, может, он думал, что обрезание помогает от головной боли? Может, как-то снимает симптомы, нет?
3: Что мы знаем про обрезание? Возможно, там...
2: А тогда объясните мне следующее. Вот у меня очень важный вопрос. А если такая... Вот смотрите, ситуация такая. Значит, привезли человека с сотрясением. Ну, просто мужика какого-то, да? Значит, врач перепутал, взял его на обрезание, собирается обрезать, а он бах, и уже обрезан. Ну, скажем, не знаю, Михаил Шуфутинский, там, не знаю. Что бы он делал?
3: Ну, хорошо, пораньше на обед пойду.
2: Нет, или все равно что-нибудь дообрезал. Чуб, например. Там, или кусочек срезал на память откуда-нибудь.
3: Ногти подстриг бы ему на ногах.
2: У меня вопрос. Обрезали человека по ошибке? А сколько у нас таких обрезанных по ошибке?
3: Такая трагическая фигура. Обрезанные по ошибке.
2: Я хочу...
3: Фильм ужасов.
2: Я хочу обратиться ко всем. То есть, если...
3: Обрезанным, не обрезанным.
2: Ко всем. Если в бане, там, ваш приятель, вы видите, обрезан, это еще ничего не значит. Может, просто у него было сотрясение мозга.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свои короткие штанишки, туго набитые ватой и конским волосом. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты читаем сообщение, чего там.
1: Ну, мы обсуждаем сегодня практически весь эфир новость о том, что ученые считают, что семейные трусы носят только уверенные в себе мужчины. Мужчины, стремящиеся к свободе, не принимающие навязанные стереотипы, стандарты, бла-бла-бла и все такое прочее. И вот, и мы спросили у тебя, вот какие у тебя, ты предъявляешь требования к трусам, какие они должны быть, как бы, и какими быть не должны. И вот есть, как бы, люди, которые по минимуму предъявляют трусам каких-то требований. Вот Виталий пишет, да все равно, какие трусы, главное, чтобы с резинкой были и не спадали. Я тоже помню эти непростые времена, в 90-е, да, вот как бы, у меня было точно такое же требование
0: трусы
1: к трусам.
0: Трусы без резинки, да?
1: Нет,
0: да.
1: Чтобы были с резинкой.
0: Нет, а я помню тяжелые времена, когда еще трусы были с
1: резинкой. Идешь, они спадают, как бы, да. А вокруг тоже бандиты там.
0: Да, та же фигня и со штанами, да, Кремов?
1: Да. Все, на... Ваучеры, бандиты, наперсточники, Кашпировские, да, это вот все. Да,
0: а у Кашпировского тоже, да, спадает все.
1: Ельцин, да? Я устал, я ухожу.
0: Да, вот все. Все, кошмар, навалилось. Но бывает хуже. Давайте все-таки, да, всегда помнить о том, что может быть и хуже. Бывает, резинка есть, а трусов нет.
1: Да. Причем резинка, волосы в хвост завязанные на голове этой резинкой. Да?
0: А так, у нас много, знаете... Очень много голосовых. Вот, например, вот Руслан Валерьевич. Давайте послушаем. Он, по-моему, что-то не из России. Плюс 9. Сейчас посмотрим, да.
2: Ну, самое главное в трусах, это что? Чтобы твой Русланчик там не этот... клаустрофобией не страдал. Вот и все.
0: Русланчик?
1: Ну да. У Руслана Валерьевича Русланчик.
0: То есть, вы знаете, что у вас Сашенька, да?
1: Да.
0: Я не понял, подождите, секундочку, он Руслан Валерьевич, а там Русланчик, то есть маленький, что ли?
1: Ну, меньше Руслана Валерьевича.
0: Знаете, я знаю другие случаи, сам человек Русланчик, а в трусах Руслан Валерьевич.
1: Это патологии нужны.
0: Нет, ну, не патологии, а просто размеры разные бывают. А что еще свободно, это когда, типа,
1: чтобы не... Чтобы не было клаустрофобии у Русланчика.
0: А то, типа, чтобы большие трусы
1: были, да? А что это значит, да, вот как клаустрофобия вот у Русланчика? Ну, когда клаустрофобия у человека, да, он попадает, как бы, в замкнутое пространство маленькое, он начинает паниковать, психовать, пытаться выбраться. У Руслана Валерьевича Русланчик тоже пытается выбраться, да? Выбежит. А, пустите меня!
0: А, не, а все, стыдно.
1: Гниды казематные.
0: Вот, кстати, поэтому, возможно, вот эти качки, вот эти бодибилдеры носят маленькие вот эти вот трусики, чтобы, да, можно легко было выбраться. Вы видели такие?
1: Да.
0: Да, вот пишет, например, а вот пишет, например, вот веселая что-то ультранасиль, так себя человек назад пишет. Я вот как-то забыл в такси целый пакет трусов. Это в Минске было. Слушайте, а, кстати, такой очень актуальный вопрос сейчас. Многие в Минск переезжают. А вот если забыть пакет трусов в Минске, они потом куда попадают, эти трусы?
1: Ну, куда, ну, не знаю, в стол находок Минской службы такси, там, не знаю, какая-то там, ну, не... Вообще, белорусы же люди очень порядочные, да? Не присвоил бы таксист чужие трусы. Тем более туриста из
0: Братской
1: России. Целый пакет, да. А человек, может, специально в Минск приехал за трусами, как бы такой. Тут туризм такой. Драников поесть и трусов прикупить.
0: Нет, а может, почему? Может, это его трусы, которые... Из России привез.
1: Ну, какой... Так, бубенчики свободны. Самые смешные трусы-плавки, которые любят... Самые смешные — это трусы-плавки, которые любят взрослые мужики носить на пляже. Они думают, что в них писюн больше, кажется. Ну, есть такие взрослые мужики, такие вот как бы в узеньких обтягивающих плавках.
0: Слава богу, я давно не был на пляже. А там сейчас так, да?
1: Ну, так или наоборот.
0: Я, может, на другие езжу. Ну, аж с другой стороны, а в чем ходить на пляже? В семейниках, что ли?
1: Ну, или в брюках? В шортах для плавания таких длинных.
0: Знаете, шорты для плавания?
1: Ну, а может, специально такие.
0: Может, тогда надеть ритузы для плавания?
1: Да, запросто.
0: Так они тоже обтягивающие. Надо об этом подумать. Мы же просто не знаем, как нас другие воспринимают. Ты надел плавки, а тебе смотрят, да, туда.
1: А лучше вообще не ходить на пляже. Плавай в ванной, да, в своей.
0: А в
1: ванной плевать, какие там
0: плавки. А в ванной, знаете, кто-то тоже зайдет там и так далее. Это вам не... Ладно, все.
1: Все, все.
0: Все. Ну, что вообще все. Так по жизни?
1: Расходимся.
0: Тихо-тихо, что там у нас... Начался юмор.
1: Смена пришла.
0: Да, все, пора заканчивать, да.
1: Сейчас шутить начнут, юморить, как бы, да?
0: Да, да, да, наша программа скучная, фактическая. Я бы сказал, экономическая программа закончилась. Юмор ФМ дальше. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин
0: Хрусталев. Тьфу на вас, уважаемый господин Хрусталев. Пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати.

на ближайшие две недели здесь, опять же, в рекорд-пати будем проводить время вместе. Ну, а далее по курсу здесь будет только танцевальная, лучшая и самая отборная, даже можно сказать так, музыка, которая для вас специально отобрана нашей музыкальной редакцией. В одной большой микс все это соединили и уже запустили, поэтому давайте слушать и наслаждаться. Это рекорд.

Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321 0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: консультация специалиста. Реклама медицинский университет Реалис.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
2: С топливом «Олви» можно в полет! Новая «Олви» в Курумуче ждет! В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива! Приезжайте заправляться с выгодой!
3: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.az.ru.
4: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
4: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: О, умный ритейл. Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, Угран, 118, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении.

продолжаем Рекорд Пати. Ребята, напомню о том, что если вам не хватает музыки, а такое иногда бывает, особенно если вы ярый меломан, то у нас для вас работает сайт radiorecord.ru и наше мобильное приложение Radio Record. Там более 100 онлайн-радиопотоков, включая Рекорд Пати 24/7. Это продолжение нашей радиовечеринки. А также другие интернет-радиостанции для любителей транса отдельно. Если хотите поностальгировать, есть и 10-е, и 90-е, и 80-е, и 70-е, и вообще практически стили, стилите. Мы уже затронули, поэтому заходите, изучайте, смотрите и включайте тогда, когда вы это захотите, в любой абсолютно компании. Здесь же еще полтора часа у нас продолжается рекорд-пати. Делаем громче и никуда не уходим. Рекорд.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.

открываем новый музыкальный час. Меня зовут Саша Ашмарин. Здесь рекорд-пати продолжается. Я вам напоминаю о том, что в октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. doctor@natonenko.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: С топливом «Олви» можно в полет! Новая «Олви» в Курумуче ждет! В честь открытия на новой АЗС «Олви» дарим скидку 3 рубля с литра на все виды топлива! Приезжайте заправляться с выгодой!
3: Акция 18 мая 2026 года. Подробности на olvi.az.ru.
6: Фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
7: Не упустите уникальную возможность приобрести Amoda и JQ по эксклюзивной цене с завода-изготовителя. Только 16 мая. Исключительно в дилерском центре «Самара Авто». С 10 до 18 будет находиться представитель бренда Amoda и JQ Денис Аверьянов. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер Amoda и JQ в Самаре. Московское шоссе 264Б у самолета.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

Это рекорд пати. Ребята, еще 30 минут в нашем распоряжении имеется. Сейчас сижу в социальных медиа и смотрю на различные новости, которые выходят. Но это уже моя личная профдеформация. Я вижу новость о том, что россияне на майские выбрали в основном Европу. Интересные, конечно, россияне, которые выбирают европейские страны. Говорят, что пакетные туры, именно они вот сделали такую долю. Там что-то около 25%. Это, конечно, интересно все читать. Вспоминается сразу мой загранпаспорт, где одна отметка из Турции 2018 года за 36 600, 10 дней и 10 ночей, ультра все включено. Это я помню, да, на момент 2018 года было именно вот в такую стоимость, 36 тысяч с копейками. Ребят, расскажите, пожалуйста, наше мобильное приложение рекорда. У меня есть доступ к чату. Посмотреть хочу на ваши путешествия. Какие у вас путешествия были? Вот именно по тем еще ценам старым. Пишите, кому-то, может, даже и отвечу и поболтаем там. Рекорд пати в любом случае здесь продолжается, доступен в интернете, во всем мире, поэтому слушаем и наслаждаемся.

Завершать рекорд-пати на сегодня. Далее по курсу здесь ожидаем рекорд-клаб, нейтринный баур, Лен Попов появится и сет от Оливера Халденса. Вот так вот, как видишь, будет чем заняться, будет под что подвигаться, поэтому никуда не уходи. Я же тебе напомню про наш телеграм-канал Рекорд Плейлист. Там собраны подкасты и различные записи программ, в том числе Крем-Хруст, трансмиссия от Фила, пати с Виолеттой. Заходи, слушай, добавляй к себе. Вообще можно даже скачать в избранное, добавить их себе в кэш, чтобы при отсутствии интернета все равно наслаждаться своими любимыми шоу, где бы ты ни находился. Я же с вами прощаюсь. Меня зовут Саша Ашмарин. Напомню, завтра вернусь с утра с очередной порцией новостей и вечером уже в рамках рекорд-пати снова услышимся. Пока!

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Друзья, всем привет, на связи Нейтрино и Баур на Первой танцевальной, полночь со вторника на среду. Как обычно, в это время мы встречаемся на волнах Радио Рекорд, чтобы представить лучшие треки со всего мира за эту неделю. И не только сегодня, много эксклюзива весеннего, майского, классного. Чуть далее обо всем по порядку. И мы начинаем. Нейтрино и Баур, поехали!

Ну что ж, друзья, наш выпуск подходит к своему завершению. Надеюсь, он был для вас свежим глотком отличной хаос-музыки за эту неделю, да и не только, со всего мира мы представили отличные хаос-треки. Услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, в полночь на волнах Радио Рекорд. Далее Лена Попова, технический перерыв, а мы говорим вам до свидания. Слушайте хорошую музыку ваших любимых диджей Нейтрино, диджей Баура. Следите за нами, за нашими выпусками и любите музыку и Радио Рекорд. Всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Меня зовут Лена Попова. И сегодня в техпере гость из Минска. С часу до двух ночи в эфире Глеб Гурами. Один из самых известных деятелей белорусской электронной сцены. Мультижанровый диджей и опытный диггер с довольно солидным стажем. Помимо клубов Беларуси в его списке фестиваль «Сигнал», пространство «Мутабор», а также ставшие уже историей «Газгольдер» и «Штекеншнайдер» и большой голландский форум ADE. Обладатель большой коллекции винил, мастер долгих сетов и солнечных автоауэрс, в перерывах между управлением, организацией событий, букингом и диджей-сетами в самой знаковой и известной андеграундной площадке Минска «Модуль Арт Платформ», кстати, создатель этого культового места Минска. Он также принимает непосредственное участие в подготовке таких фестивальных проектов, как «Сети» и «Космос наш», и периодически работает в собственной музыкальной лаборатории «Come From Space». И сегодня Глеб подготовил специальный сет для технического перерыва. Я желаю всем приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд.
0: Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что сегодня в эфире гость из Минска, Глеб Гурами. Именно его гостевой сет звучит в эфире еще ровно полчаса.

2 часа ночи, пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова, это была программа «Технический перерыв». Напоминаю, что сегодня в эфире прозвучал гостевой микс диджея из Минска. Зовут его Глеб Гурами. А пока я желаю всем спокойной ночи и прощаюсь ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока!

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

Record Club. Оливер Хелденс. She a freak. She a freak.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.